0: Не, ну, группе «Градусы», конечно, ноль доверия. Это почти как старая мулька, когда я знаю, я встану, ты сядешь. Это про транспорт, разумеется, было. То же самое и здесь. Что значит «кто ты»? Человек нормально представился и сразу услышал в ответ «что? Иди, Леха». Ну, не знаю. Может быть, я, конечно, не прав и искренне придирчив к текстам. Может быть, это был художественный образ. Но по факту музыкой навеяло. В принципе, как мне кажется, в любой день, даже очень трудовой, надо дать себе возможность и немножечко расслабиться. По крайней мере, когда начальство не видит. Но потянитесь хорошенечко. Может быть, даже смахните все, что до этого сделали, если сомневались в этом. Потом просто скажете, что не сохранились. В среду доделаете. Или, не знаю, найдите еще какое-нибудь развлечение, если вы уже на работе. Продуктивного вам дня. Вам желаю уже доброго вечера, конечно же. Нам, конечно же, просто переждать. Не ночь уже, и явно еще пока не утро. А вот у вас вступление в «Доброй ночи» вам решать, ложиться спать сейчас или нет. Мне кажется, мега детское время. В общем, всем шлю большущий привет и советую вам в эту жизнь проводить иногда кайфово, иногда глупо, иногда все вместе. Это Йоко уже рекомендует, но я, честно говоря, иногда просто-напросто соглашаюсь, не задумываясь. Может быть, кайфовать хочу.
1: На русском радио.

0: Легко сказать, но с другой стороны, как же не обещать любовь, когда конфетно-букетный период, да, все при поднятом настроении и, безусловно, даже если ты словами ничего не обещаешь, все твои жесты, все твои взгляды по отношению к партнеру говорят о том, что ты им чего-то там обещаешь, даже если ты ничего в это не вкладывал, тоже ничего не поделаешь. Обманываться рады, как говорил наш замечательный, я бы даже сказал наши замечательные, потому что Пушкина в последнее время привыкли называть наше все. 3.32 на наших раскрадинах от этой мошенники, только что на волне русского радио, и хорошо знакомый вам трек «Не говори мне ничего». Но опять же повторюсь, как не говорить-то? Вот песня Филиппа Киркорова именно с этого и начинается, ты обещала. Но прежде мы послушаем свежую песню от Джасмин под названием «Какое счастье». «Мало огня» от группы «Серебро» и, возможно, дискотека «Авария» на «Острие атаки» тоже очень скоро появится. Я по-прежнему всем шлю большущий привет и хочу, чтобы на каждом отрезочке вашей жизни русское радио, нет, не преследовало, было отличным саундтреком к моменту, который вы в данный момент проживаете. И чтобы все у нас с вами было хорошо. Привет всем!
1: На русском радио.

0: Лето. Лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: Обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: веселимся, блин.
1: Ох, мне кажется, это крайне важно. Уметь веселиться и уметь расслабляться в любом возрасте, а уж в юном и подавно. Ну, как бы я отреагировал, когда мне было лет 17, на то, чтобы мне сказали, а сегодня, Дима, праздник России, день смородины. Реально, сегодня день смородины. Я бы сразу спросил, какой. И когда бы мне сказали черный, я бы сказал, фу, я красную люблю. Это правда, кстати, чистая правда. Я очень не любил черную смородину раньше. Если мне говорили, там, смородиное варенье, попробуй хоть ложечку, я говорю, давайте я лучше две банки заточу у клубничного, пусть того земляничного, можно даже три, чем буду пробовать эту ложку. Что касательно 17-летия, раз я вспомнил, мы, кстати, на регулярной основе отмечали не только российские праздники, самый главный для нас был день взятия Бастилии, это тоже сегодня. Так что мои поздравления, если кто-то идет по моим стопам. И, к слову говоря, если убираться чуть за пределы России, уже дальше Франции, наверное, но ближе к нашему российскому сердцу, в Беларуси сегодня праздник, фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Главное, чтобы не поздно. У меня мама опять к телевизору прилипнет, она всегда смотрит. Кстати, всем мамочкам большущий привет, ну и вообще всем. Пусть у нас все будет хорошо. С праздниками!
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну, Нюша, конечно, кладезь отличных высказываний. Честно говоря, при всем нежном отношении к ней и уж к вам и подавно, готов сделать для вас все, что угодно, но поднимать веки. Это уж пусть этим занимаются приспешники ВИА. Кстати, считается по-прежнему первый советский художественный фильм ужасов. Мне вот прям интересно, реально кому-нибудь было страшно, да, когда просматривали эту киношку? Мне вот лично нет, и мешал мне, разумеется, кастинг. Да, я никак не мог представить себе Леонида Куравлева в чем-то очень-очень-очень серьезном, уж тем более страшном. Не потому, что он плохой актер. Не, ни в коем случае. Актер он просто замечательный. Ну вот прям, знаете ли, не мог и все тут. Я вот думал, еще бы Никулина позвали, но ей-богу. Есть такие штампы, ничего с этим не поделать. Допустим, если вы герой-любовник, то ноль вопросов, кто тут самый красивый. Само собой, разумеется, Артур Пирожков. Что у нас еще дальше? Света появится с песней «Другая». Я оставлю от Григория Лепса и Мота, и моя Мишель. Их версия песни «Иногда». Всем шлю большущий привет. Уже желаю и нам тоже наступившего доброго утра. Пока еще раннего. Вам уже рабочего подъема. Пусть у вас все будет хорошо и продуктивно. Вам желаю доброго дня и приятного аппетита, конечно. А вам уже и доброго вечера. Как всегда, затейливо.
1: На русском радио.

0: Хорошо расправить крылья. Хорошо. Русское радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Ой, я все понимаю. Когда милая далеко, конечно же, не до шуток. Но, с другой стороны, это ведь смятение чувств, а значит, одновременно и до шуток тоже. Почему нет? Все ж в семью. Хотите, чтобы вся страна

0: ты походит по комнате и скажет: «А знаешь, она мне гораздо больше идет». Ну и все. Забудьте в таком случае. Если вы, например, девушка, любите шуткануть и решили прислать нам шуточку, вам, наверное, нужно попросить на размер меньше. Во-первых, вам в обтяжку идет, а во-вторых, у парня не будет ни малейшей возможности отжать у вас эту легонькую промышленность. В общем, я в вас верю, присылайте шутки, и все будет хорошо. Но Антон Юрьев озвучит громко, смешно, вообще ничего общего с шепотом. Все, где угодно это смогут услышать. И вообще, у русского радио огромная аудитория. Я рад, что вы в большинстве своем сейчас со мной. Я, кстати, до 7 утра между песнями. Но Юлия Гаврилова прямо сейчас, дальше Валерия и Владимир Пресняков.
1: На русском радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
4: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание.

0: Ну да, Марфа на русском радио, ее новая песня «Забери меня», и абсолютно солидарен. Мир действительно такой удивительный, так что в летний период, особенно во время отпуска, усыновите меня, куда-нибудь свозив, разумеется, потом верните маме. А так, забери меня, чего нет-то. 4.46 на наших русскородийных. Прежде чем мы начнем завидовать в очередной раз Питеру с их белыми ночами, эту песню нам предоставит группа «Чай вдвоем», не в оригинале, уж заметьте. Конечно же, хотелось бы отметить, что действительно отпускной период начался. И если вы только-только собираетесь, то с наступающим. Если уже находитесь в отпуске, хорошо, что вы взяли с собой русское радио. Не забыли. Я, конечно, против, если вы нас положили прям сверху и вот тыльной частью организма прыгали на чемодане, чтобы закрылся. Нет, нас можно взять в ручную кладь, вполне себе. Ничего тут сложного нет. Это если вы любите перелеты, а уж в ЖД-варианте вообще никого спрашивать не нужно. Сколько взяли с собой, столько в купе и воткнете. Ничего не случится. В общем, отдыхайте на здоровье, слушайте русское радио и настроение держите на высшей точке. Всем желаю отличного настроя и в плане отпуска, и на рабочем месте, конечно же. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну здесь я, конечно, уже не в помощь Жене Малаховой, не могу взять на себя столько ответственности. Все-таки два человека — это уже, знаете ли, команда. А отвечать за коллектив должен директор, и я не. Диджей русского радио Дмитрий Лебедев шлет большущий привет и от своего лица, и в целом от русского. И очень даже считает, что все будет хорошо. И не спрашивайте, почему я говорю о себе во втором лице, а то и в третьем. Просто вышел пожелать вам, конечно же, доброго времени, сколько бы у вас там ни было, а тут вот музыкой навеяло. 506, кстати, у нас, у вас значительно больше, у вас еще больше, я про всех всегда помню. Нам и вам желаю раннего утречка, надеюсь, вы уже не проспали, некоторым совсем рано на работу, ну, а кто-то еще спит, надеюсь, не проспите. У меня всегда одно и то же пожелание, потому что я просыпаю. Вам желаю отличного рабочего дня, прямо сейчас вы находитесь на своем рабочем, надеюсь, опять же, любимом месте, пусть все будет продуктивно. Вам, конечно же, уже желаю приятного вечера, раз вы уже закруглились с рабочим днем. Ну, а нам с предстоящим, безусловно, тоже удачи. И в подъеме, и надеюсь, что доберетесь на работу вовремя. Ну, и в целом, опять же, продуктивного рабочего дня. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем-всем-всем шлю большой привет и обещаю, что в ближайшее время у нас будут исключительно любимые исполнители и лучшие песни. Сергей Лазарев на русском с песней «Лови», «Сердце» от группы «Чили», а также Полина Гагарина с треком «Обезоружена» и «Волшебная моя». Дмитрий Маликов, все это вам.
1: На русском радио.

0: Да.
1: Да, послушал и подумал, как же все это подытожить. И решил фразой «все тлен». Подумал я об этом не сейчас, а тогда, когда в туристической программе была указана Бастилия, то бишь посещение ее, когда нас привезли на место, оказалось, что ее там нет. Вот тогда-то я и узнал, что на самом деле народ прям самостоятельным образом демонтировал эту самую тюрягу, и даже кучка кирпичей, которая там лежала, вся была растащена горожанами. Не знаю уж на какую память. Сейчас вместо нее памятная площадь, так и называется, площадь Бастилии. Вообще, конечно, фривольно гулять по месту, где была тюрьма, ну, так себе вайб, подумал я, но кто об этом помнит, кроме меня, конечно же. С днем взятия Бастилии всех, да, это сегодня 14 июля. И, как я уже сегодня упоминал, шалости ради, когда мне было лет 16-17, мы это хозяйство отмечали практически каждый год, начиная с вышеупомянутых лет. Ну, так, нравилось нам. Потом, конечно, прекратили. Праздников на свете много. Например, сегодня российский день смородины. С чем вас и поздравляю. Что касательно любви, то сейчас у нас не от гостей из будущего. А Настя и Дим Билан появятся с песней «Эпилог». В принципе, та же история. И «Ты не верь слезам» от Шуры. Вот это я понимаю. Позитив.
2: На русском радио.

бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Ну, я не знаю, я, конечно же, не взываю к совести вышеупомянутой сумасшедшей. Нет, я просто к чувству самосохранения, серьезно. Топать каблуками и ночью, и утром. Хорошо, если под вами живет какой-нибудь бугай. Уж как-нибудь утрясете ситуацию. А если там бабушка? Ну, то есть, мало того, что вы нагребете словесно, так еще и до скончания веков ваша репутация в этом доме будет ниже плинтуса. То есть, старше по подъезду вам уже точно никогда не стать. Подумайте об этом. 5.47 на наших, тут же думать нечего, время на месте не стоит. Доброго раннего нам и вам. Вам, конечно, на работу большой привет. Как, кстати, все идет. Надеюсь, процесс идет продуктивненько. Как по-другому? По-другому он не идет, по-другому он стоит. Подумайте над моими философскими словами и забудьте их. Вам желаю доброго дня и доброго вечера. Вам все у нас обязательно будет хорошо. Даже в этом месяце. Хотя мы его в своих снах в преддверии лета представляли себе по-другому. Нет, ну может у вас, конечно, жара, но у нас дожди. Принимаем соболезнования. В июле называется песня от коллектива Five Star Family. Всем передаю большущий привет. Улыбаться не забывайте.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

0: я стеной. Романтично, конечно, очень, и вообще тема обучения, как жизненного, так и просто школы, имеет место быть и право на существование. Другое дело, учится вроде бы на своих ошибках, поэтому не факт, что методы второй половины, они замечательные, чтобы их копировать. Но, если вам нравится, я не против. Я вообще никогда не против чего-то хорошего. Хорошего для вас, само собой разумеется, даже если это в шкалу моих ценностей просто врезается и никак ей не соответствует. К чему клоню? Да, как всегда. Мне нравится улыбаться, но если вам хочется приветь, да пожалуйста. С Иванушками Интернешнл, да за здоров живешь. Если хочется дружить, то тоже никаких препон. Наталья Подольская и Регина Тодоренко буквально через какое-то количество времени со своей новой песней «Подруга». Вот против оружия я, конечно, немножко бы выступил, но с другой стороны, если это на тему любви, группа «Пицца» и тут права. Себя ж кокнули. Татьяна Куртукова появится со свежим треком «Алешенька», а также «Хочется» от группы «Градусы». Ну, если хочется, то вообще, конечно же, можно. Всегда и везде. Доброго вам утра, вам дня, вам, конечно, уже вечера. Все будет хорошо. Дмитрий Лебедев, я до 7 утра между песнями, конечно, вашей компании.
1: На русском радио.

0: с руки.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, я Наталья Подольская.
3: А я Регина Тодоренко.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Русское радио» в твоем мобильном. «Русское радио». В любое время. В любом месте. Вместе.
0: «Русское радио». Радио. Большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна. Сладкий вкус.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: На этой неделе номер 3.
3: Через туман.

0: Ну, как по мне, не суть. Орбиталочка у нас была, или внеорбитная, как утверждал Юлиан Краулова. Самое главное, как вы успели заметить наверняка, как и я в течение песни, что стыковка осуществилась, как мне кажется. Поэтому можно уже констатировать, что Юлиан Краулова, ее партнер по жизни, космонавтики. Я бы рад был сейчас перейти непосредственно к празднику, если бы сегодня он был День космонавтики. Но нет, праздники, конечно, имеются, но не такие. Сегодня российский праздник День смородины. Нет, ну, может, найдется человек, для которого поедание плодов является космическим удовольствием. Но это прям не я. А вот другое дело — международные праздники. Сегодня День хаоса и беспорядка. Вот это прям мое. Когда я проспал, когда я собираюсь на работу, я думаю, ладно, приду, и если не удастся все привести в порядок, в крайнем случае ремонт. Ну, вы же знаете, я человек позитивный. Я всегда во всем вижу выход из положения. Но если вы уже нормально проснулись, собрались, привели себя в порядок, конечно же, парни, особенно вас касательно, и уже оказались на рабочем месте, привет вам большущий, отличного вам дня, вам уже доброго вечера, ну а нам утро раннего, утро доброго.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Я думаю, что гипотеза вещь неплохая, но, с другой стороны, без всяких может быть, как бы и всего остального, можно что-то предоставить по факту. Ну, например, то, что я, Дмитрий Лебедев, был с вами аж с 0 часов и до этого момента. Вот сейчас уже спешу откланяться. Но встреча с вами была для меня незабываемой. Равно, как и второй факт, который случится, правда, только через 15 минут. Я не вангую, я точно знаю. Вас ждет встреча с русскими перчиками, конечно же. Главное утреннее шоу страны. Пропустить такое невозможно. Останетесь ведь без улыбки. Ну и какого-то рабочего подъема, само собой разумеется, ведь под русское радио всегда работает круче, продуктивней и, как мне кажется, меньше, потому что время пролетает значительно быстрее. Скажете, так не бывает? Бывает. Дим Билан в ближайшее время и что-нибудь еще из любимого на русском. А как я уже и сказал, я откланиваюсь. Услышимся чуть дальше по неделе. Я желаю вам отличного дня, и чтобы все у нас всегда было хорошо.
1: На русском радио.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.

0: Главденс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Что слушает страна?
3: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио. Слушайте лучше. Любимое на русском.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%. Проект закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Как пояснили парламентарии, инициатива затрагивает интересы около 12 миллионов человек. Бизнес сможет заменить штраф на соглашение об исправлении нарушений. Как сообщили в Думском комитете по малому и среднему предпринимательству, поправки приняли еще на прошлой неделе. Так компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования. Разбирательство на время приостановят. Если условия будут выполнены, дело закроют. Банки все чаще выдают ипотеку, которую заемщики будут закрывать уже после выхода на пенсию, следует из данных Центробанка, которые изучили «Известия». По итогам 2025 года почти каждая пятая новая суда была оформлена с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста. При этом банки рассчитывают на то, что большинство таких кредитов будет погашено досрочно. На IT-рынок труда по итогам прошлого года вышли около 400 тысяч новых специалистов. При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год к году, примерно до 500 тысяч. По оценкам аналитиков, нынешний перегрев рынка формируют сразу три источника подготовки кадров – высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. В итоге конкуренция на рынке труда значительно выросла. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Это... А вот мы здесь, это очень хорошо. Здесь главное на главном стартует, чтобы у вас сегодня было все улыбчиво, весело и бодренько. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, макочки, привет!
1: Доброе утро!
2: Ну давайте сейчас этот час будет такой разминочный.
3: Как это?
2: Разминочный.
3: Типа зарядки будем
2: конечно,
3: делать?
2: Конечно, зарядка.
0: Ну мышцы уже не идти, надо размяться, конечно.
3: Да, давайте.
0: Конечно. Сначала
2: нельзя,
0: растяжка.
2: Конечно, нельзя сразу, придя на работу, вот взять и работать.
3: Да. Надо, с головой, да?
2: Конечно,
3: не
2: надо
3: будем.
2: Немножечко расслабиться.
0: Да.
2: А для этого у вас есть слово на вылет, это наша игра.
0: Вот, там можно потанцевать, порадоваться. Нельзя сразу же пойти и сесть на шпагат. Помните, как вы меня поднимали 4
3: да.
0: часа? Вот, а после этого, естественно, на будут огромное количество ваших песен в перемешку с 12 друзьями русских перцев.
3: Да.
0: Десятку принесли?
3: Принесли, конечно.
0: Ну, тогда вообще вопросов нет. Тогда будет еще игра против правил.
2: Да, ну а если наш человек сегодня заберет 10 тысяч, Антон встанет на голову.
0: Ему? То есть, по сути говоря, вы, извините, вы забрали 10 тысяч. Давайте голову.
4: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Маяком радио.
1: Привет, мичуринцы! Короче, ребята, значит, в России начнут выращивать бананы со вкусом мороженого.
2: Прелесть. То есть мороженое со вкусом банана делали, теперь все наоборот.
1: Конечно, наоборот. Но просто я бы хотел, да, чтобы как-то в России просто повсеместно начали выращивать бананы. Все, ну, пожалуйста. Вот, везде причем. Вообще, даже в отдаленных регионах.
2: А тебе какие, королевские нравятся или обычные?
1: Мне нравятся любые бананы, кроме вот этих вот мини-бананчиков.
2: Это королевские как раз.
3: Они еще очень сладкие.
1: Нет.
3: Мне не нравится тоже.
1: Я в Таиланде попробовал, ешь все маленькие бананчики. Да,
3: мы за нормальные бананы.
2: Там другие, там соленые, там жареные. Они вот
1: нет,
2: как второе блюдо.
1: Нет, жареные, понимаешь, соленые, жареные бананы и арбузы, это
3: нет,
1: в деревне.
3: А банан было в карамели вкусно.
2: Так, мы про вкус мороженого забыли.
1: Это вообще бананосплит, это вообще ни о чем, понимаешь? А, короче, эксперимент решили поставить сочинские фермеры. Плод будет обладать голубой кожурой. Ну, типа, о, знаете, элита. Вот, а на вкус напоминает ванильный пломбир. К концу года планируется высадить и другие десертные бананы из разных азиатских стран.
3: Ну, почему бы и нет?
2: А мы светиться не будем после этих бананов?
1: Будем, конечно.
2: Голубым цветом.
1: Ну, потому что это иранские бананы, а не другие. Ну, вот. А это вот бананы.
2: Это уранские.
1: Уранские бананы, да. С фосфором, да. Вот просто,
3: голубая кожура.
1: Да, посмотрите, ребята, посмотрите. Каждому ребенку в детстве, в детском садике дают банан, да? И он светится здоровьем, понимаете? Такой просто. А ну просвет.
3: Да.
1: Ребят, все на ингаляцию. Все, по-моему,
0: просто. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
0: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я? А?
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
15: Отражая тени.
11: «Русское радио».

0: Саф.
1: Что за чудо чудное, что за диво дивное, наш прекрасный гороскоп. Вы готовы, дети?
2: Да!
1: А взрослые?
2: Да, капитан!
1: Ну тогда поехали, Овны! Сегодня вы сможете вдохновить кого-то своим примером.
3: Тельцы, сегодня день, когда ваше терпение окупится сполна.
2: Ну, наконец-то! Близнецы, неожиданный звонок или сообщение окажется сегодня очень кстати.
1: Раки, сегодня стоит доверять не слухам, а собственным глазам.
3: Ух ты! Львы, вас ждет шанс проявить себя в неожиданной роли.
2: Делаем. День подарит приятное ощущение завершенности и гармонии.
1: Весы, сегодня ваше умение договариваться станет главным преимуществом.
3: Скорпионы, неожиданное предложение может оказаться очень перспективным. Не упустите его.
2: Стрельцы, вас ждет день полный легкости и приятных совпадений.
1: Козероги, сегодня полезно немного изменить привычный распорядок.
3: Водолеи, хорошая идея придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
2: Рыбы, вас приятно удивит поступок человека, которого вы очень давно знаете.
0: Перченый гороскоп на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Я сейчас попрошу очень серьезно отнестись к новости, которые я буду рассказывать.
2: Мы всегда серьезно относимся.
1: А что это такое уже было? Мужчины, дорогие, уважаемые мои, мной любимые, откройте, пожалуйста, сейчас свои гаджеты.
3: Так.
1: Календарь.
2: Так. Кошелек.
1: Нет, пятницу.
3: Так.
1: И с повтором на каждую пятницу года вообще можно поставить уведомление о том, что мужчинам надо дарить женщинам цветы по пятницам, чтобы разбогатеть.
2: Дарите
1: так
2: женщинам цветы по пятницам.
1: Так сказали эзотерики. Эзотериков, извините, надо слушать. Сегодня мы моем руки солью с кофе.
3: Хорошо.
1: Чтобы тоже разбогатеть, кстати.
2: В четверг мы пьем кофе с корицей.
1: Да.
3: Это в чем? Почему по пятницам?
2: Так,
3: я не
2: завтра
3: понимаю.
2: Мы кладем ножницы под кровать.
1: Смотрите.
3: Осторожно.
1: Пятница связана с энергией изобилия. Чтобы приманить финансовую удачу, в этот день рекомендуют дарить женщинам букеты. Внимание! Не просто букеты. Букеты. Важное количество цветов. 5, 7 или 9 цветов. Какой, никто не просит миллион.
2: Чтобы привлечь
3: энергию изобилия, надо, чтобы дарили букеты из 5, 7, 9 тысяч. Вот в размене. Типа, на!
1: Нет,
3: на, 5, на выходные
1: цветы,
3: тебе.
1: Цветы, цветы,
3: цветы.
1: Привлекают.
2: Не, ну деньги. Можно розочки из купюр тоже скрутить.
3: Действительно, да. Действительно такое.
1: Вы такие меркантильные.
3: Да.
1: Кошмар, ужас просто. Вы.
2: Мы?
1: Да.
3: Возьму бабла и подарю букет.
1: Шутки все шутишь.
3: А что
1: надо,
3: такое?
1: Надо цветы дарить по пятницам, а шутки шутить всегда.
3: Шутки шутить всегда, потому что, по сути говоря, вот если вы не будете шутить на эту тему, то у вас нет шанса выиграть футболочку. А вот поскольку...

0: Вот оно и бывает.
1: Как?
0: Одно слово просто уберешь из фразы,
1: да,
0: и сразу смысл меняется. Сразу, да, ничего не понятно.
1: Да, да, да. Бывает, одну букву уберешь или поменяешь, и смысл вообще меняется.
2: Кстати, да, бывает и такое.
1: Такое бывает тоже, да.
0: Mm-hmm. Некоторые нас... пытаются, конечно, звездочки туда mm-hmm. поставить, но да, мы все понимаем.
2: Да. Mm-hmm. А у нас тоже будут звездочки.
1: Звездочки?
0: Нет, у нас одна
2: слова.
0: А, у нас будет одна звездочка, которая сейчас нам позвонит. А-а-а. Вернет слово из песни, выкинутой нейросетью, да, на место.
1: А-а-а.
0: И заберет колонку классную, фирменную.
1: Просто Жук вот так глянул, я думал, что сейчас она как к шандарах, и у меня звездочки начнут.
2: Ну, вообще звучит как план.
1: Звучит как... До свидания.
2: 8495-995-105-7. Давайте играть.
1: Я побежал.
0: Давайте.
3: Тот, кто слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском. Вернем на

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
3: В ленте.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: здесь.
1: Ребятушки, это игра слова на вылет. Сейчас будем играть, веселиться, радоваться. Нам зазвонился Резида из города Набережной Челны. Доброе утро, Резида.
2: Резида, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте. Как дела? Как там Татарстан проживает?
4: Отлично, солнечная погода, все хорошо.
1: Вот видите, у вас солнечная погода, у нас пасмурная, вот вы позвонили, стало гораздо веселее. Сейчас услышите правила, вот, и, естественно, после этого надо нас порадовать и выиграть, победить.
2: Дорогая Резида, мы сейчас включаем вам фрагмент песни, там одного слова будет не хватать. Нейросетка взяла его и вычистила. Ваша задача — слово это нам назвать и колонку фирменную от русского радио забрать. Все ли вам понятно?
4: Да, понятно.
0: Резида, тогда мы желаем вам удачи, слушайте внимательно. Спасибо. И выиграйте.

0: Ну так вот, Резида, какое же слово улетело-то?
1: Ой, по-моему, важнее.
0: По-моему, важнее, это правильно.
2: Да! Победила Резида!
3: Вам достается классная фирменная колонка от Русского радио. Ура!
2: Вот, чтобы все набережные тюрьмы танцевали под нее. А мы вас обнимаем. Желаем хорошего дня, отличного настроения, дорогая.
0: Пока-пока.
3: Пока.
4: Слово на вылет на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю. Let's go,
3: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Пока

0: В руках.
1: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
2: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
1: 16+.
3: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Британия, Франция, Германия и еще 6 стран Европы договорились с Киевом о совместных усилиях в области противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении так называемой «коалиции желающих», собравшейся в Париже. Речь идет о коллективной ПРО, а также об общих технологиях и промышленном производстве. В Ростовской области на заправках будут информировать автовладельцев о наличии топлива и интервалах работы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании. Также он распорядился привлечь казаков для дежурства на АЗС и обеспечения порядка на заправках. Все эти меры приняты в рамках действий по стабилизации ситуации на топливном рынке региона. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни. 9 секунд. Два экрана. Единое цифровое пространство. Беспроводная зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. «Амода С5». На выгодных условиях только в «Сокол Моторс». Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Русские перцы.
5: Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перцем вся огромная страна.
6: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
7: Эй, а что это такое продолжается здесь? Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего хорошего настроения, чтобы все сегодня ладилось однозначно. Спасибо, что вы рядышком с нами. Нам рядышком с вами сейчас Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев. Давайте обниматься. Иди сюда. Хорошо. Привет!
8: Доброе утро, друзья. Ну что, я вам хочу сказать. Вчера понедельник. У меня обычно понедельник — это разгрузочный день. Но это не касается диеты, питания и так далее. Разгрузочный день — это когда я выгребаю из моих авгиевых конюшен всякое барахло.
9: Это ты там живешь?
8: И оно почему-то не заканчивается. Никогда. Я думаю, ну я уже вроде все вытащил, уже вроде все нашел, все выгрузил. Но все равно что-то обязательно нахожу. И вот вчера разгребал опять вещи дома, и одна штучка мне напомнила о событии. Как-то при разборе во время переезда одного музея мне разрешили взять любой экспонат из кучи барахла. Там, значит, все это сгрузили в кучу и сказали: «Димочка, бери любую вещь». Я взял...
7: Так у нее появился с Третьяковки пара картин, понимаешь?
8: Нет, там была... К сожалению, это была не художественный музей, а, ну, всякое барахло там было. В общем, я взял камеру Супер 8, и я не знаю до сих пор, работает она или нет, потому что я не понимаю, как ее подключить, как туда запихнуть пленку, но выглядит прикольно, для реквизита, наверное, нормально. Вот зачем я ее храню, я до сих пор не понимаю.
7: Не смотри, пожалуйста, так начинаются все фильмы ужасов. Что ты посмотрела, оттуда, к примеру, там такая, знаешь, из телевизора Полина вышла такая. Да-да-да, 7 дней, я не мыла голову.
9: Я позвоню тебе.
8: Сиди, телек потек. Ну вот, хочется и у наших слушателей, да и у вас тоже спросить, какой вы хранили годами предметы и сами не понимаете вообще зачем.
7: Да, реликвия, чтобы была какая-то. Куда писать-то?
9: Пишите, пожалуйста, в нашем канале в Максе, там есть пост, там в комментариях можно рассказать свою историю.
7: Ну, а точняк, в ВК пишите, там тоже есть пост, 3 красивых человека, под ним в общей сложности буковки.
8: Да, и эти же красивые люди ждут ваши сообщения в наши мессенджеры. Номер плюс 7 916 003 105 7.
7: Вперед!
6: На русском радио.

0: Нормально все, песни попели. Помнишь, что тут мем? Нормально посидели, я песни попела. Расскажите нам, что вы не можете никак выбросить, зачем-то хранить долгое время. Вот Андрей, например, из Барнаула хранит зачем-то архивы хит-парада «Золотой граммофон». Ну, в смысле, зачем-то? Вы чего? Вы нам потом...
1: Бородину проверяете?
0: Да, ну вы нам потом как бы их, наверное, пришлете.
2: Да,
1: конечно.
0: Нам тоже надо. Он каждую пятницу конспектировал все 20 мест, не знает сам, для чего этот архив. Сейчас можно все найти в интернете. Ну, знаете, Андрей, в интернете сейчас... заменяют информацию, как-то
1: да,
0: все врут.
1: Врут, понимаете?
0: Да.
1: Вот,
0: вырывают из контекста.
1: Какие-то артисты, которые прям ни одного граммофона не пропустили. Ответьте нам, напишите. Интересно просто.
2: Таких не было.
0: Нет таких.
1: Не было, точно?
0: У всех были перерывчики.
1: Сейчас кто-то сказал, что Киркоров был всегда.
2: Всегда, есть наши любимчики. Наталья нам пишет, что до сих пор хранит противогаз 74-го года выпуска.
1: И правильно делает.
2: Она не знает, зачем она его хранит.
1: Мы знаем.
2: Да? Не надо.
1: На всякий случай. Так,
0: ну, а он уже все.
1: Кто?
2: Рассыпался?
0: Конечно.
1: Жаль.
0: Уже вредно для здоровья.
1: Жаль.
3: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
12: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323 619 600 089 848.
13: Птица счастья была подозрительно синей.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
15: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
3: Русское радио.
16: Крепче обнимай, май, май.
3: Любимая.
17: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
3: Только лучшее.
18: Иногда ищу тебя, ищу уже. уже давно.
19: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Скажите уже адьос барахлу и хламу.
2: До свидуленьки!
3: Да, вот пишет нам Василий. Он хранит логарифмическую линейку.
2: И правильно.
1: Лало. Лалогарифмическую линейку. Это новая такая.
3: Лалогарифмическая линейка.
2: Лало.
3: Рука не поднимается ее выбросить. В свое время она помогла Василию написать диссертацию кандидатскую.
1: Василий, отдайте, знаете, кому? А Дмитрию Оленину, потому что он знает, как обращаться с этими линейками логарифмическими.
2: И любит измерять.
1: Да.
2: Да.
1: А вот логарифмы.
3: Что он будет измерять?
1: Интегралы.
2: Все хотят увеличить,
3: а я уменьшил.
1: А вот у нашей слушательницы на чердаке хранится 30 лет дедушкина гармонь.
2: Ну!
1: Хотя никто из нас не играет. Но вот сейчас появилась сноха с высшим музыкальным образованием. Так что вся надежда на нее, на возрождение нашей гармошки.
3: Здорово.
2: Да, чтобы прямо на чердак забрались, там говорят, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
19: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
2: Конкурс «Русское радио на спорте» набирает ход, и мы продолжаем искать самых спортивных слушателей страны.
3: Тех, кто не просто подумал, надо бы как-нибудь заняться спортом, а действительно выбрал номинацию, снял видео и отправил заявку через наш сайт.
4: Самое время объявить нового победителя дня.
3: И это Павел из Омска! Для участия он выбрал номинацию «Самый сильный». Это моя, кстати, номинация.
2: Поздравляем, Павел. На своем видео он выполнил...

0: что спорт там будет не только в названии.
1: Если вы тоже хотите принять участие, выбирайте одну из номинаций, снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте его на сайт конкурса. Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, и вид спорта вы также выбираете сами. Все подробности на сайте rusradio.ru.
2: К движению ГТО уже присоединились миллионы людей. Самому младшему участнику 6 лет, а самому старшему 101 год.
1: Только в 2025 году выполнить спортивные нормативы решили больше 3 миллионов человек, а свыше 460 тысяч получили знаки отличия.
0: А всего почти за 12 лет свои силы в центрах тестирования по всей стране проверили около 11 миллионов россиян.
2: Причем знак отличия ГТО может принести вполне реальные преимущества: до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, премию на работе или привилегии для занятий в фитнес-клубах.
1: А студентам с золотым знаком отличия ГТО может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия.
0: Выходит, что нормативы ГТО — это не только способ проверить свои силы, но иногда еще и возможность получить очень приятный бонус.
3: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
4: Русское радио на спорте.

0: Полиночка, можно я приглашу тебя на медленный танец?
1: С удовольствием. О,
2: боже мой, первый раз работаю диджеем на такой дискотеке для двоих.
1: Присоединяйся к нам.
0: Ой, как классно.
1: У нас будет хоровод.
2: Боже мой. Вокруг чего?
1: Вокруг 10 тысяч.
2: А, это я люблю хороводить. Чего вы хороводите, раздавайте деньги, как говорится.
1: У нас игра против правил уже совсем скоро. Если есть желание поиграть, то сейчас надо воспользоваться этим моментом и дозвониться до нас. 8-495-995-105-7.
2: Кто любит деньги, все сюда.
0: Так, не отвлекайтесь, давайте танцевать.
2: Раз, два, три, на ногу не наступай, пожалуйста. Левее, левее. Это больно же. А, вот так хорошо. Так нормально.
1: Закружили.
2: Подожди. А теперь пируэт.
1: И... На шпагат, давай.
0: Вау, я не знал, что ты так умеешь.
1: Это растяжка.
2: Да, ну больно же.
1: Удобно, удивляюсь.
2: Поднимите меня, пожалуйста.
0: Ой, подождите, я микрофон.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Дожди идут, но нас не смоешь! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, игра против правил. Тот момент, когда можно дозвониться до русского радио, получить 10 тысяч рублей, ну там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот и спокойным образом почивать на лаврах, понимаете, все лето. Итак, до нас дозвонилась Лидия Борисовна из города Набережной Челны. У нас сегодня день Набережных Челнов.
2: Здрасте,
1: день Татарстана. Лидия Борисовна, здрасте, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Атька, хорошо. Лидия Борисовна, кем работаете, скажите?
4: Никем, отдыхаю, пенсионерка.
1: Лучшая, правильно, молодец.
4: Самая
1: молодец.
4: Хорошая работа в наше время.
3: Да, наслаждаться жизнью наконец-таки.
2: Да, Лидия Борисовна.
4: Жизнь удалась.
3: Да.
4: Вовремя вскочила.
2: Ну тогда, Лидия Борисовна, вам сейчас просто не составит большого труда за 20 секунд ответить неправильно на 5 вопросов от Антошки и забрать 5 тысяч. Потом еще сыграть в суперигру и забрать еще 5 тысяч. Договорились?
4: Я буду стараться, если получится.
1: А мы будем за вас болеть.
2: Тогда время
4: пошло. Спасибо, ребята.
3: Удачи вам.
4: Спасибо.
1: Чем отбивают шайбу в хоккее?
4: Лопатой.
1: Чьи строки у Лукоморья дуб зеленый?
4: Лермонтова.
1: Кто лечил зверей в сказке?
4: Ой, господи, слесарь.
1: А что показывает барометр?
4: Температуру тела.
3: Умничка.
2: Отлично.
3: 4000 рублей. Наша Лидия Борисовна.
4: Спасибо вам, мои дорогие.
3: Это 4000.
4: Спасибо.
2: Вы отлично справились.
4: Удачи.
2: С заданием.
3: Спасибо.
2: Мы вас поздравляем. 4000 рублей отправляются к вам. Вы просто потрясающая женщина.
1: Да, да.
3: Зарядили всю страну.
1: Да. А детям мы так и передадим, что Лукоморье дуб зеленый, Михаил Юрьевич Лермонтов написал. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Татарстану
3: пока.
1: Привет.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: на русском радио. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
0: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
5: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, ну, никто еще не просил добавки. Все наедались.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Мобильное приложение русского радио.
10: Русское радио.
9: В любое время. В любом месте. Вместе.
11: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Русское радио.
2: Мы за лето.
3: Звук поставил.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин выделит еще 3 миллиарда рублей для помощи жителям приграничья. Премьер Михаил Мишустин заявил, что деньги получат жители Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье в результате ударов ВСУ. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья, покупку новой квартиры или строительство дома. Парламентские партии с начала официального объявления выборов в Госдуму активно готовятся к предстоящей кампании. Помимо процедуры выдвижения кандидатов и заверения списков, они занимаются отбором и обучением наблюдателей. Всего в организации выборов будет задействовано около 90 тысяч участковых избиркомов и около 3 тысяч избирательных комиссий. Врачам установят перечень показаний для назначения БАДов. Минздрав подготовил документ, который объясняет, как будут формировать списки разрешенных добавок и заболеваний, при которых можно их принимать. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Напомню, в прошлом году врачи официально получили право рекомендовать БАДы пациентам, но не любые, а только зарегистрированные в России, прошедшие проверку и качество на эффективность, а также включенные в специальный перечень Минздрава. Между тем, в нашей стране появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Как пишет ТАСС, одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев. В утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вам аплодируют с утра, значит, вы, наверное, звезда. Либо вы сделали что-то такое, от чего все люди в восторге. Ну, как минимум, например, вы расхламили свое помещение и выбросили оттуда старый хлам.
1: Да, а если ты расхламляешь, то значит автоматически открываешь двери для чего-то нового.
0: Для нового хлама.
1: Круговорот хлама в природе.
0: Да, поэтому давайте обмениваться хламом. У нас для этого есть специальные даже чатики в нашем канале в Максе сегодня. Там, пожалуйста, пишите. Почитает Антон все.
2: Да, причем я могу почитать в группе ВКонтакте, где пост, да.
1: А я могу почитать личные сообщения в наших мессенджерах по номеру телефона 8-916-003-105-7. А зовут меня Полина Жукова.
2: Да, а лучше озвучим.
3: На русском радио.

0: кстати, кто компас не выбросил до сих пор?
1: Антоха.
2: Я потерялся.
1: Антоха же путешественник у нас. Тебе нужен компас.
2: Да, мне нужен компас, потому что непонятно, где я, что я, зачем я, почему я.
0: Вот в условиях, когда навигатор барахлит, компас срабатывает.
2: Да, а бумажные карты?
1: Тоже.
2: Да?
0: Ну, там...
2: Открою атлас.
0: Нет, там надо актуальные просто карты, чтобы были.
1: Еще можно муравейник найти.
2: Да, кого?
1: Муравейник.
2: Так.
1: Там тоже можно определить, где.
0: Дерево самхом.
2: Дерево самхом?
0: Кстати, я вам
2: могу сказать. И все это на МКАДе.
0: Дерево самхом не всегда помогает. Иногда бывает, что мох везде, повсюду.
2: Да.
1: Негодный лайфхак, не берем.
2: Вообще ни о чем.
0: Так, что не выбросила наша известная радиоведущая Полиночка Жукова?
1: А Полиночка Жукова не выбросила фотоаппарат. Ты.
2: О,
0: ну, ты?
1: Фотоаппараты.
2: Ты чё?
1: У меня их целая коллекция, на самом деле. Один из них даже полупрофессиональный, такой очень красивый, под ретро сделанный. А еще у меня очень много старых мыльниц. Ну, надо ли говорить, что как бы я давно уже не фотографировала ими, естественно, потому что уже все заменили гаджеты, телефоны.
2: Да?
1: Уже не носишь с собой фотоаппарат. А раньше постоянно со мной, у меня такой был маленький фотик белый, красивый. Угу. Постоянно я его с собой носила, постоянно мы фоткались, когда были молодыми.
2: Да, вот теперь на фотосессию можно не рассчитывать, понимаешь? А пленочный у тебя остался?
1: Пленочный у родителей 100%
0: есть. А полароидный?
1: Есть. Полароид тоже у родителей 100% есть.
0: Давайте сделаем вот какую-нибудь такую ретро-вечеринку.
1: Давайте.
0: Вот ты принесешь свою...
2: И нафоткаемся.
0: Нафоткаемся, да.
2: Распечатаем в ЧБ, возьмем альбом.
0: Я даже картридж куплю.
2: Да. И альбом вот этот вот туда вкладывать с полиэтиленом.
1: Вот эта вечерина намечается. В пластинах придем?
2: Я, да.
0: Ну ты... Давайте, а я приду с начесом.
1: С начесом?
2: Я тогда тоже начешу свои лосины.
1: Давай.
0: Начеши свои лосины.
3: На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Плюс 26 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Фраза «Ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какой предмет вы хранили годами, сами не понимаете, ну зачем вы это делали? Вот написала нам Ксения в группе ВК. Она хранит пустышки своих дочек. Хотела им сделать бусы на 18 лет. Я, кстати, одну тоже пустышку Явуськину пустышку одну храню.
2: Угу. Ну, вот. Оно там, по-моему, с годами немножко...
1: Ну, немножечко, да.
3: Ну, деформируется чуть-чуть.
2: Так.
1: Ну, все равно всякие, мне кажется, вот каждая мамочка хранит метрику там из роддома.
3: Да.
1: Какие-то такие символы. Клочочек волос, да.
3: Кого?
1: Ребеночка.
2: Первые волосики.
3: А, да-да?
1: Ну, да, отрезаю.
3: Нет, метрика, да, там медалька, это что, типа, я родился в Ленинграде.
1: Конвертики вот у меня лежат, волосики.
2: УЗИ некоторые хранят.
3: Кого?
2: Первое УЗИ.
1: Ну-ка, это, конечно, документы, да. УЗИ.
3: Где я ничего не понял,
1: ну, такие вещи точно рука никогда не поднимется выбросить.
2: Ну, это не барахло, это, ну, да, это как память. Бы память. А вот Стелла нам написала, она годами хранит канцелярский нож. Нераспакованный, хотя он ей вообще не нужен. Купила спонтанно, выбросить жалко. Стелл, смотри, сейчас лето, пора ремонтов. Вам, возможно, надо будет переклеить обои. И вот пригодится вам канцелярский нож.
3: Не, подожди, ну может, нас ждет очень важное письмо. И тогда канцелярским ножиком она откроет это важное письмо. А
1: можно канцелярским ножом открывать покупочки из маркетплейса?
3: Да. А можно канцелярским ножом, дорогие? Ну, это не надо делать.
2: Не надо.
0: На русском радио. Русские перцы. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
10: В ленте.
11: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот так вот мы тоже говорим вещам некоторым. Я обещаю быть с тобой. Очень больно от сердца отрывать, вот нести на мусорку что-то такое, что лежит уже много лет.
1: Да. Чемодан, а может, там кто-нибудь ручки на мусорку пришел и вот нашел это для себя, и слава богу.
0: Я вот вспомнил, знаете что? Что у меня очень много лежит рюкзаков, которых мне жалко выбросить.
2: А ты сдай вот на переработку. Вот у нас есть тут вторая жизнь.
0: Кстати, хорошая мысль.
2: Что-то сделают из него потом полезное.
0: А там, причем у меня рюкзаки нормального как бы качества. Просто вот что-то они мне не устроили в носке, вот они лежат.
2: А, ну вот.
0: Почти новые.
1: Надо открыть магазин рюкзаков.
2: Да.
0: А вот знаешь, у меня есть такая проблема. Я свои вещи, которыми я пользовался, очень тяжело отдаю незнакомым людям.
1: Да. А в смысле мы не
0: только
1: знакомы?
0: Своим.
1: Мы знакомые люди.
0: Только своим могу отдать.
2: Только намекать, что хочет рюкзак.
1: Есть два рюкзака хороших?
0: Есть. Давай завтра принесу. А что ты там будешь хранить?
1: А не знаю. Фотоаппараты, которые я уже кое-то жду.
2: Какой ты?
1: Я такой.
2: Понятно, все.
0: Ладно.
2: А вот Анастасия, знаете,
0: давай,
2: какая?
0: Да.
2: Она нашла у свекрови в шкафу запечатанную пачку какао 1983 года.
0: Вот эту зеленую, наверное, да?
2: Да. Теперь она стоит у меня как памятник.
0: А какао, оно как мед? Оно как бы может храниться веками?
2: Нет,
1: да,
2: конечно.
1: Да. А это так же, как подсолнечное масло, сода и соль никогда не считают.
0: Да, всегда дома есть. А вот Владислава, кстати, Поперекова, нам написала в Максе, она год хранит леденец в виде лошади.
1: Правильно.
0: Сама не понимает, зачем.
2: Ну как-то зачем? Я вам все расскажу сейчас. Через 11 лет, да? Или через сейчас какой год у нас чей идет? Через 11 лет снова будет год лошади.
1: Да.
2: И этот леденец будет снова актуален.
1: И можно его...
0: И будет снова сладкий.
1: Сочный.
0: Если бы все так работало.
1: С наступающим.

0: Расскажите нам, пожалуйста, что вы долгое время никак не можете выбросить. Вот оно лежит, мозолит вроде вам глаза, и выбросить жалко. Ну и не пользуетесь уже этим давно.
1: Вот Светлана написала, она хранит флакон духов. Пустой, подаренный в далеком 1996 году. Теперь это мои любимые духи. Купила флакон, хожу, ностальгирую.
0: О, Свет, я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня есть тоже одни духи, которые вышли из производства.
2: Да.
0: Но флакон от них остался. И вот я иногда, чтобы сильно его не выветривать, я иногда открываю этот флакончик, нюхаю-принюхаю.
2: И потом... душусь другими.
0: Ну да, а что делать? А вот недавно мы, кстати, с Полинкой были в каком-то дьюти-фри.
1: Да.
0: И там эти духи опять появились.
2: Ничего
1: да,
2: себе.
1: Я их в этом году купила снова. Ну, это мужские духи, правда?
0: Это мужские, да.
2: Какая разница? Я...
1: Да,
0: а, они нам просто очень нравятся.
1: Три цифры там в этих.
0: Да, три цифры и и город, и буквы.
2: 666. Классно.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
3: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: Интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Так, ну что, ну будем надеяться, что вы решили все-таки сегодня выбросить это старое барахло, которое долго лет мозолит вам, много лет уже мозолит вам глаза.
2: Скажите, спонсор, где будете делать?
3: Гаражные распродажи Морозова. Гаражные распродажи Морозова. Весь хлам Димки.
1: А мне, кстати, хочется, чтобы у нас эту традицию внедрили.
3: Да?
2: Потому что, распродаж?
1: Конечно, на этом же можно заработать еще немного.
3: Да? Вот, к примеру, если у тебя через какое-то время дома появится большой красивый диджейский стол из студии русского радио, пара камер, большой телевизор, микрофон и наушники, я вообще не удивлюсь.
1: Но сначала надо же гараж купить.
3: А вот это, кстати, у Орлова. У него гараж.
1: У него все есть, да.
4: Ребятки, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Я за время житие мое,
3: да.
4: За городом построил дом. Я понял одно. Вот сколько у тебя сараев не будет,
1: все будет битком забито.
4: Все будет забито битком. Один, второй. Сколько у меня? Штук 4.
3: А зачем это тебе все? Вот это,
4: все забито.
2: Что ты там хранишь?
4: Все.
2: Закрутки.
4: Все.
2: Инвентарь.
4: Все.
1: Трава.
3: Да нет, в смысле, я в один гараж, это самое, я засунул в сарай, значит, зимнюю резину, да, и все, и несколько ведер. Все.
4: Я тебе скажу больше. У меня появилась вторая собака. Я для нее купил второй сарай, сделал. И потом подумал, слушай, многовато будет. Давайте-ка вы вдвоем будете жить, две собаки у меня.
1: Ты переселил в коммуналку.
4: А из ее сарая, из сарая собаки, сделал еще один сарай для хлама.
3: Скажи, пожалуйста, как на собачьем будет уплотнительная застройка? Ты что творишь, хозяин, а?
4: Они меня поняли.
3: Хорошо, слушай, а да. Казан у тебя есть?
4: Конечно.
3: А плов ты делал?
4: Лежит в сарае.
3: Да. Хочется, дорогие друзья, не сочтите за рекламу, плова от Орлова.
1: Да. Слушай, глядя на Орлова, у меня была идея снять кладовку. И теперь я понимаю, что сколько этих кладовок не снимаю, все время будет мало.
4: Это правда. Это не, вот как у Юрьева, знаешь, всегда мало. Всегда хочется поесть, позавтракать. Завтрак даже после трех у тебя.
1: Он как голодный чихуахуа.
4: Да, да.
2: А
4: да.
2: Мне кажется, что ты просто как турецкий хан. У тебя мега-сарай.
3: Да.
4: На тоненького, кто знает,
1: тот
4: знает.
3: Не, ну не как турецкий, понимаешь? Че, он вышел на участок, не понимает, в какую дверь постучаться. Не то немножко, Султан Ураган. Значит, это, я тебе хочу сказать, Морозов, если мы когда-нибудь приедем к нему на дачу, да, в дом, то есть нам будет где остановиться. Да,
1: скажи, правда. Макс, а потому у тебя есть какой-нибудь...
3: Для каждого друга сарай там есть.
1: У тебя есть какая-нибудь дверь, которую нельзя открывать?
3: Да?
4: Это обычно я для жены говорю, слушайте, в эту дверь туда нельзя заходить.
3: Сюда
4: нет, да.
3: Там нарния.
4: Ну,
1: да, но там, перцем-то
4: там
1: можно?
4: Там все мужское, там все, вот все мужское. Что? Все,
2: я никому
4: все
2: не расскажу, я
4: все...
2: одним глазком посмотрю.
1: Одна девочка тоже открыла дверь запретную, и
3: да, одним глазком в кабинет окулиста посмотрела, и все, и привет. А что у тебя там мужское? Не ходи сюда, здесь барбершоп. Так, все, это Морозов, это Жукова, это Юрьев. Вам до свидания, Орлову вам в подарок.
2: Пока.
3: Всего доброго.
2: До завтра. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
8: 12+.
9: Новости.
10: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
11: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
16: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
17: 16+.
18: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
19: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране будет поэтапно расширяться базовая программа обязательного медицинского страхования, следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственным за реализацию этой задачи назначены Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования. Кроме прочего, фонд проанализирует деятельность страховых организаций в части защиты прав клиентов, а также оценит качество и условия предоставления им помощи. И к другим темам. Школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, сообщили в Минпросвещение. В этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. В ведомстве уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения в классах с детальным изучением отдельных учебных предметов. В стране разрабатывают первую отечественную игровую платформу, ориентированную на людей старшего возраста, пишет «Известия». Проект объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других способностей. Платформа создается при участии специалистов в области геронтологии при поддержке Минздрава. В перспективе сервис сможет отслеживать динамику активности пользователей. Paramount снимет новый фильм по кошмару на улице Вязов. Киностудия приобрела права на экранизацию оригинального сценария хоррора. Оригинальный фильм «Кошмар на улице Вязов» вышел в 1984 году. Всего вышло 9 полнометражных фильмов франшизы, включая кроссовер и ремейк. Информация о режиссере, актерском составе и сроках выхода картины пока не раскрывается. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Нос. Доброе, прекрасное, хорошее утро вам или же отличного дня, если проснулись и сделали это давным-давно. Но вот зеркало, мне кажется, пока придерживается другой версии событий. Еще пока есть возможность стать лучше и краше. В общем, да, первые 5 минут утром проходят в режиме загрузка системы, кофе, душ, поиск ключей, которые, конечно же, лежали на самом видном месте. Включить кнопочку правильную, настроенную на волну русского радио. Ну и вот тут день начинает потихонечку складываться. Ну, потому что хорошее настроение иногда просыпается не вместе с нами. Оно просыпается чуть позже, с первой любимой песней. И вот та самая любимая песня, скорее всего, прозвучит в самое ближайшее время. Потому что путь к настроению вы нашли правильный. Это русское радио. Меня зовут Макс Орлов. С этого часа будем вместе с нами. Всем большой летний привет. Может,

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Реклама на русском.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: «Моя клиника».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио

иногда действительно кажется, что впереди сплошной туннель, и жизнь почему-то прямо доказывает тот самый свет. Капелька света в конце туннеля все-таки есть. Главное не перепутать его с холодильником, если идешь по квартире ночью. Тоже идешь обычно на свет. Но вообще надежда всегда внутри что-то там шепчет и говорит тебе, что все обязательно сложится и будет хорошо. И мне кажется, редко она вообще-то ошибается. Так что да, что бы ни происходило сегодня, оставьте себе право верить. И тогда капелька света над группой Иванушки будет для вас особенной песней. Меня зовут Макс Орлов. Здесь Русское радио. Хана. Также о наболевшем для вас. Сделайте громче и продолжаем.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: На этой неделе номер 3. Через 100.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

не знал, есть ли такой человек, кто хоть раз приходил к врачу и говорил: «Доктор, жалуюсь на любовь, болит, если можно, полечите меня как-нибудь». Это «Любовь, это не лечится», группа «Тестостерон» на волнах Русского радио. Что вы говорите? Наоборот, все те, кто еще не влюбился, мечтают обрести ту самую вторую половинку, те самые чувства, с которыми бывают не только хорошо, кстати, бывает иногда очень тяжело. Но вот эти вот самые эмоциональные качели, наверное, заставляют тебя жить, потому что любая преграда заставляет двигаться вперед, преодолевать. Ну, а когда все хорошо, прекрасно, ну, наверное, они тогда большего счастья, чем бродить за руку, смотреть в глаза, встречать закаты, рассветы, валяться, ничего не делать и строить планы на большое светлое будущее. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Продолжаем песни о любви и не только. Если

даже у этой истории нет возможности продолжения. Наверное, самое грустное — это то, что все закончилось, и что теперь воспоминания придется хранить без возможности что-то в них изменить. Но, опять же, у каждого эпилога есть одна важная особенность. Он нужен для того, чтобы... Не для того, чтобы перечеркнуть все хорошее. Он нужен, чтобы однажды закрыть книгу и оставить место на полке для новой. Эпилог. Она, Асти, Дим, Билан только что погрустили вместе. Ну а далее, если у вас на горизонте маячит летний отпуск, или вы уже там находитесь, тогда вас не нужно приободрять, вдохновлять. Ну а те, кто планирует только отдохнуть, знайте, что мы всегда рядом, и точно все будет хорошо. Это «Русское радио».

0: Господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Мы едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней?
0: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в капсулах.

0: каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Я-то Эл, или «Я тебя люблю» называется песня у Зиверт. Те самые глаза у женщины, которые выдают ее не словами, нет, не фотографиями, не улыбкой. Глаза выдают блеск, который невозможно не заметить. В общем, я желаю вам чувств таких вот глубоких и, самое главное, взаимных. И каждый раз знаете, что Русское радио обязательно порадуется за вас. Меня зовут Макс Орлов. Наш прекрасный летний день продолжается, и вся эта музыка для вас. Месяц не

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.
6: Я с

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%. Проект закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Как пояснили парламентарии, инициатива затрагивает интересы около 12 миллионов человек. Экономисты оценили потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля в 423 миллиарда рублей в год, пишут ведомости со ссылкой на экспертов Центрального университета. Больше всего бизнес сэкономит за счет сокращения издержек при переводах средств, в том числе международных, 348 миллиардов рублей. Еще 75 миллиардов банки могут заработать благодаря новым продуктам и сервисам для цифрового рубля. Массовое внедрение третьей формы российской валюты начнется уже осенью. В стране могут урезать размер субсидий при покупке электромобилей с 35 до 10%, пишет Коммерсант. Участники рынка считают, что такая мера позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Теперь Минпромторг обсуждает сохранение скидки 35% только для высоколокализованных электрокаров и гибридов. За первое полугодие продажи гибридов в нашей стране выросли почти в 3 раза. В этом году китайские сериалы впервые обогнали по просмотрам многолетнего лидера Южную Корею, показало исследование. За прошлый год аудитория азиатских сериалов в нашей стране увеличилась на 19%, а в первом полугодии 26-го еще на 7%. Спрос на азиатский контент не ограничивается новинками. Зрители регулярно пересматривают сериалы, вышедшие еще в 2006-2016 годах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: А вы знаете, говорят, самый быстрый офис в мире разогнался до 140 км в час. Да-да, кто-то действительно поставил письменный стол на колеса, разогнал его и попал с этим в книгу рекордов Гиннесса. Но, если честно, во вторник многие сотрудники с удовольствием пересели бы именно за такой офис, стол, чтобы отчеты сами делались гораздо быстрее, чем делаешь ты. Совещания оставались где-то далеко позади, а курс был один навстречу прекрасному летнему вечеру. Но пока мировой рекорд принадлежит не нам, остается проверенный способ сделать рабочий день полегче. Это музыка, с ней время идет быстрее, задачи решаются как-то бодрее, и даже офис как будто бы прибавляет скорости. Поэтому, если вдруг вы нашли путь сюда, к волне русского радио, значит, знаю точно, все обязательно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, отличного дня!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 30 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Помогите!
0: Комедия «Холоп 3».
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
0: Возрастное ограничение 16+.
7: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс – все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она как назло проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
13: Любимая на русском.
14: Она решила сдаться.
0: Русское радио.
15: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
16: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
17: Все будет хорошо.

Естественно, самое счастье, когда любишь человека не за какие-то там заслуги, деньги, не дай бог, нет, а просто так, потому что рядом с ним почему-то хорошо, почему-то комфортно, почему-то хочется даже не только говорить много, но и молчать. И то самое молчание, оно не комфортное, но наоборот, очень даже приятное и успокаивающее. Просто любить тебя, Кристина Арбакайте и Абрам Руссо на волнах Русского радио. И это начало. Начало нашего прекрасного, хорошего дня, потому что музыки много не бывает, и вас с каждой секунды становится все больше и больше, поэтому всем нашим слушателям, где бы там ни находились, большой пламенный привет от Русского радио.

0: Прости, прости, это когда исчезает привычное доброе тебе утро, когда уже некому отправить смешную фотку или не очень смешную, когда хорошие новости вдруг становятся просто новостями. Да, это когда заканчиваются отношения, но в одном случае это лишь пауза между тем, как заканчиваются отношения одни и начинаются другие. В другом случае это просто передышка для того, чтобы залатать раны, залезать, заштопать, если хотите, и точно стать сильнее. Выбирайте сами. Самое главное, чтобы ваше состояние внутреннее, я бы так сказал, душевное и сердечное, оставалось в том виде, в котором вы можете еще мыслить и даже улыбаться прекрасному лету. «Русские каникулы», рубрика совсем скоро про путешествия. Не пропустите.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: На русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Когда-то круизы были только речными, морскими и океанскими. Сейчас это еще и не менее захватывающий железнодорожный формат. Маршрут, как правило, закольцован. Один из них так и называется «По золотому кольцу». Туристский поезд отправляется из Москвы и за 2-3 дня заезжает, в зависимости от выбранной программы, в Ярославль, Ростов-Великий, Нерехту, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль. Каждая остановка как отдельный мини-отпуск, где отелем служит современный и комфортный состав. Между городами туристы перемещаются ночью, а утром и днем получают новые впечатления. В Ярославле можно выйти и прогуляться по набережной и местной Стрелке, посетить пряничный домик и нулевой километр Золотого кольца. Иваново пригласит в музей сыра и школу ремесел на мастер-классы. Во Владимире железнодорожных путешественников манит музей хрусталя и стекла, старая аптека и, конечно, величественные Успенские и Дмитриевские соборы и церковь Покрова на Нерли. Сколько же еще открытий ждет туристов на этом уникальном маршруте? Всю красоту описать словами очень непросто, поэтому в железнодорожном круиз лучше отправляться всем вместе, тем более, что это еще и выгодно. Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка.
0: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «По золотому кольцу» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом. Русское радио.

Вообще, эта песня звучит не только летом, она звучит и весной, и осенью, и зимой. И в нужный момент она по-своему согревает. Даже сейчас, когда за окошком июль месяц, мне кажется, она делает свое дело. И внутри где-то там просыпаются воспоминания прошедшего дня, прошедших выходных или чего-то грядущего, например. Пускай это грядущее будет исключительно позитивным, то тем, что вас точно заставляет улыбаться и вдохновляться. Ну, а мы действительно будем рядом. Меня зовут Макс Орлов. Это музыка для вас на русском.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Русское радио приглашает.
7: Мороженое, чипсы.
8: Таких дедушек не бывает.
9: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
8: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
10: 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
14: Я в пике за своей судьбой, перелеты, работа, сон.

Рики Лорак на волнах Русского радио. Одинокая. Я думаю, что каждый из вас сейчас узнал себя. Когда-то, когда были влюблены, или, может быть, сейчас, не знаю, но эти ощущения внутри не забыть и не перепутать ни с чем другим. Ну, а эту песню, мне кажется, все мы под нее когда-то танцевали, смотрели в глаза, влюблялись, кружили в танцы. Давайте вспомним, как это было.

слышишь? Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня, да

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: в руках.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
4: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
5: 16+.
6: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
8: Категория 18+.
9: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела или главы, которые неравномерно собраны в 6 переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступление и не определяют никаких сроков. В Ростовской области необходимо отрегулировать работу камер фото-видеофиксации на выделенных полосах перед АЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Кроме того, на заправках организуют информирование о наличии топлива и интервалах работы. Почти половина россиян готова использовать искусственный интеллект для получения советов и простых объяснений сложных вопросов. Таким выводом пришли аналитики. Согласно исследованию, 40% опрошенных готовы обращаться к ИИ-помощникам, чтобы получить понятное объяснение сложных тем или советы по различным вопросам. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Изысканный дизайн. Камера 540 градусов. 19 ассистентов безопасности. Особый уровень климат-контроля для питомцев. И внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Выгодные условия на приобретение JQ J6 только в Sokol Motors. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: А так вот посмотрите на монитор. Посмотрите в окно. На монитор, в окно, на монитор, в окно. Да, здесь в одном случае это таблицы, бумажки какие-то, вот там за окошком жизнь, лето. Ну и будем честны, у окошка с таблицами шансов на победу заметно меньше. Да, хочется выйти хотя бы на 5 минут, вдохнуть теплый воздух, поймать немного солнца, убедиться, что лето еще здесь, его никто не отменял. Поэтому, в общем, желаю каждому из вас успеть не только закрыть рабочие задачи, но и распаковать, открыть вечер, потому что лето сделано, создано для того, чтобы смотреть на него не через стекло офиса, поэтому наслаждайтесь. И если вдруг станет грустно, как поется в песне Анны Семенович, ну, вы знаете, что делать. Это «Русское радио», Макс Орлов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 30 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов, только проигнорированные.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
10: Мобильное приложение Русского радио.
11: Русское радио.
10: В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Сладкий вкус.

можно не только потрогать, прикоснуться к тебе настоящие, но еще можно посмотреть в глаза и ощутить этот ропот, трепет, дыхание, стук сердца внутри, который заставляет тебя делать большие дела, большие поступки. Ты настоящая. Александр Шоу. Ну, а если уверен, если знаешь этого человека, что с ним готов хоть куда, тогда шаг навстречу, бери за руку и только вперед. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Вот мы в своих слушателях уверены абсолютно, на все 100%. Поэтому и стараемся угодить вам с желаниями музыкальными и ставить то, что вам исключительно нравится. Вот еще одна песня, которой вы точно неравнодушны.

0: шутки.
1: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
2: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
3: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

поскольку мозг, конечно, мужчин и женщин устроен по-разному. Когда девчата говорят или поют о том, что плохая девочка, это одна история. А вот когда мужчина говорит, что плохая девочка, это совсем другая история. В общем, понимаете, как знаете. Лишь бы вам было хорошо, лишь бы эта песня у вас считалась достойной, обожаемой, любимой. Все то, что заставляет вас включать приемник русского радио. Приемник на волне русского радио. А поехали далее. Мод «Ответы мошенники» — наши ближайшие музыкальные планы. Здесь можно помечтать, покружить, подумать и, может быть, заново влюбиться.

Но девушки действительно бывают разные, а самое главное, обожаемые, любимые. Вот что бы про них ни говорили, хорошие, плохие, неважно. Все, что мы делаем, девчата, мы делаем исключительно для вас, потому что вы наша главная мотивация. Поэтому от вас требуется лишь чуть-чуть внимания, легкий взгляд или легкое касание. И вот посмотрите, как сразу преображается мужчина. Проверено, работает. И сделать мы с собой ничего не можем, даже если где-то в голове себя тормозим. Николай Басков, далее. Вы слушаете «Русский радио», а это, кстати, нужно слушать громко, и пускай светит солнце.

0: доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские перцы. Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
3: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
1: Такие.
4: Компьютеру прилетел.
1: О, гномы, да?
3: Да.
1: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, и все съехались на рабочие места обратно, да.
3: Ну это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм, работайте.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход.

0: Пешеход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Но тут уже пора выучить слова и петь вместе. А вообще мечтатели — странные люди. Они могут смотреть в обычное окно и видеть при этом будущее свои путешествия. Слышать одну песню и уже представлять целую историю. Или, например, покупать чемодан задолго до отпуска, а иногда и вовсе без отпуска, на всякий случай. Кто-то, конечно, говорит, что витают в облаках, но именно такие люди однажды возвращаются с билетами, которые вчера оказались несбыточными, и говорят, что да, ты знаешь, я осуществил мечту. Так что в этом есть что-то. Берите свою мечту и обязательно осуществляйте. А мы, конечно, поможем и будем рядом. Это «Русское радио».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14.00. Задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
2: 12+. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения условий для малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров. Доклад необходимо предоставить до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Софет одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на налог на добавленную стоимость. И к другим темам. «Автодор» планирует поэтапно продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени. Основной задачей такого решения является развитие скоростного коридора за счет цифровых технологий. Ранее в Минтрансе рассказали, что к 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. Сейчас на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных фур. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести выплаты бюджетных кредитов с ближайших 3 лет на более поздний срок. В общей сумме это 300 миллиардов рублей. Подобные меры позволят каждому региону выполнить национальные и инвестиционные проекты, направить средства промышленным предприятиям. Собянин выразил надежду, что правительство поддержит эти начинания, и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента. На IT-рынок труда по итогам прошлого года вышли около 400 тысяч новых специалистов. При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год-году, примерно до 500 тысяч. По оценкам аналитиков, нынешний перегрев рынка формируют сразу 3 источника подготовки кадров – высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Еще один прекрасный музыкальный час. Если вы с нами давным-давно, если только включили свои приемники в надежде услышать именно свою песню, ну, полагаю, что так оно и случится, так оно и будет. В этом часе у нас Григорий Лепс, Зиверт, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, группа «Градусы». В общем, кого здесь только нет. А если в этом музыка эти песни не найдут своих ушей, тех, что должны воспринимать, слушать и слышать, то тогда для кого все это дело? В общем, в начале часа Мари Краймбрери, особенная песня, которая может дать вам мотивацию и девиз и не только сегодняшнего дня, но и вообще всей, ну, если не жизни, ну, хотя бы лето. Давайте не откладывать и не ждать. Жить сейчас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управления на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323 619 600 089 848.
9: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333 21 66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
11: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио.
12: Летели недельки, года. Летели неведомо куда.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Девчата, не отказывайтесь от любви только потому, что к ней пришлось идти чуть дольше, чем хотелось. Есть чувства, которые приходят легко, а есть те, что проверяют характер, терпение и, собственно, желание быть рядом, быть вместе. И если человек действительно стоит того, иногда за такие отношения имеет смысл побороться. Но есть одно правило: бороться нужно за любовь, а не за равнодушие. Это когда навстречу идут двое. Иногда, иначе это, в общем-то, не очень романтично. Такое, знаете, обег с препятствиями какой-то получается. Русское радио, насоветуем тут здесь вам, да. Слушайте сердцем, поехали.

Насытная, про таких говорят обычно. Это группа «Серебро», «Серебро» на волнах Русского радио. Если отношений вам маловато, то, надеюсь, хотя бы улыбок и юмора хватает. Опять же, если в этом сильны вы, тогда, мне кажется, пора и ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Да-да, все, что нужно, это придумать шутку и прислать на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом свои шутки. За всеми подробностями на сайт rusradio.ru.

Говорят, любовь может выдержать многое. Расстояние, ссоры, разные характеры, опять же. А вот без доверия приходится, конечно, тяжеловато. Ну, потому что там, где каждое сообщение превращается в расследование, а фраза «я скоро буду» в допрос с пристрастием, чувством становится тесновато. Григорий Лепс, Ирина Аллегрова на волнах Русского радио. Я тебе не верю. Надо ли тащить такие отношения? Решает, наверное, каждый сам. В любом случае, это ваш крест, что называется, и здесь нужно довериться исключительно чувствам и сердцу. Они точно подскажут, и никто из близких не сделает этого лучше. Русское радио в приемнике, у микрофона Макс Орлов. Просто напоминалочка, что мы с вами почти что на экваторе лета. Не забывайте.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама на русском.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбе.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Русское радио приглашает.
10: Юрий Стоянов.
11: Дед, это я.
10: Федор Добронравов.
12: И я, дед Владика, тоже.
10: Впервые вместе на большом экране.
13: Таких дедушек не бывает.
10: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
14: 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Русское радио. Золотая история.
19: Андрей Губин. «Плачь, любовь».

0: Иногда после расставания самый строгий судья — это, конечно, ты сам. Эх, надо было промолчать, эх, надо было бороться. Эти мысли, конечно, умеют возвращаться снова и снова. Хотя прошлое, к сожалению, не знает кнопки «редактировать», только, ну, не знаю, «просмотреть». Но, возможно, самое важное — это перестать бесконечно себя корить, судить, потому что любовь — это история, которая всегда, как мне кажется, пишут два человека. Если она закончилась, это не значит, что вся ответственность только на одном. Иногда отпустить чувство гораздо сложнее, чем удержать его. Так или иначе, в следующем музыкальном часе у вас будет возможность рассказать об этом или, наоборот, о чем-то прекрасном и радостном, потому что следующий музыкальный час на русском радио называется «Стол заказов». Меня зовут Макс Орлов. Ловите новинку.
1: Новая песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой.
2: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Деда, да. А когда мы будем твой дом пилить?
3: Семейная комедия «Дед Фомич».
5: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
3: Возрастное ограничение 12+.
6: Одним словом, не внуки, а мафия.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс – все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Пока я завтракал, стемнело.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
16: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
15: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Банки просят изменить правила массовых обзвонов. Требование предупреждать о звонке может стоить до 30 миллионов рублей. Согласно будущему законопроекту, клиент должен получать СМС-уведомление о предстоящем массовом обзвоне. Банки хотят сами выбирать способ уведомления. Национальный совет финансового рынка считает предложенный формат слишком сложным. Ассоциация предлагает ставить в уведомлении только два пункта – кто звонит и с какой целью. В Госдуме предложили создать комиссию для оценки видеоигр с господдержкой. Формирование профильной комиссии для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты, позволит контролировать их контент. Так, в Думском комитете по информполитике прокомментировали новость о том, что Минпросвещение подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр. Уже 15 лет москвичи могут решать повседневные вопросы онлайн на портале mos.ru. Сегодня здесь доступно более 460 городских услуг и сервисов в электронном формате. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». За эти годы жители воспользовались ими порядка 6 миллиардов раз. Горожанам доступны цифровые решения, касающиеся всех сфер жизни, даже организации свадебной церемонии. Цифровой формат избавил москвичей от лишних поездок в ведомство, сбора бумажных документов и очередей. Приемная кампания в российские вузы выходит на заключительный этап и завершится 25 июля. В этом году более 330 тысяч выпускников набрали на ЕГЭ 70 и более баллов. Это практически каждый второй участник экзаменов. В Рособорнадзоре обратили внимание, что для успешного обучения в вузе рекомендуется иметь не менее 60 баллов по профильным предметам. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Вот так вот посмотришь на календарь и увидишь, что 14 июля уже, в принципе, показывает он, и что июль уже катится к августу, и самое главное, что обнаружить у себя в голове, а может быть, по крайней мере, в душе, желание отдыхать и наслаждаться летним отдыхом. Возможно, кто-то сейчас это делает. Конечно же, делайте это в компании Русского радио, где у нас начинается час приветов, поздравлений ваших любимых песен. Ну а если вы находитесь на своих рабочих местах и еще мечтаете об отпуске, то, мне кажется, сегодняшний эфир будет очень даже полезен, потому что у нас в рамках стола заказов диалог безопасности сегодня будет. И будем мы сегодня говорим на тему транзитного транспорта на территории нашего региона в летний период, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору и можете свои вопросы и сообщения отправлять на номер +7 918 590 04 88. Мессенджер Макс, все это мы дело принимаем, поэтому заглядывайте к нам в гости и, конечно же, оставляйте свои сообщения в группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Добро пожаловать! Меня зовут Александр Фадеев. В ближайшие минуты мы здесь проведем вместе. Ну и сегодня у нас в гостях инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции Анна Маныч. Аня, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Ну, сегодня у нас тема такая. Тема, я ее называю «Отпускников». Всем тем, кто сейчас отправляется, не знаю, на юг, на север, может быть, кто-то на восток, а может быть, кто-то на запад, эта тема очень даже пригодится. И сегодня будем говорить о том, что у нас обстоит с транзитным транспортом, как ситуация на дорогах в Ростовской области тоже обстоит, узнаем. Вообще, вот как в целом меняется дорожная обстановка в нашем регионе с началом летнего сезона, когда вот через наш регион идет основной поток отдыхающих к югу?
3: С началом летнего сезона дорожная обстановка в Ростовской области меняется кардинально, так как наш регион становится главным транзитным узлом для миллионов автотуристов, направляющихся к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на Кавказ. Основными изменениями дорожной обстановки являются резкий рост трафика, суточный поток машин на трассе М4 Дон в пиковые дни превышает 150 тысяч автомобилей, локальные заторы и самые сильные пробки традиционно возникают на въезде в область. со стороны Чертковского и Каменского районов, в районе Каменск-Шахтинского, Шахт, Зверево, а также на развилке на Новошахтинск и на обходе Аксая. Также ведутся дорожные работы в пик сезона. Ситуация осложняется плановыми и экстренными ремонтами дорог, сужением полос, а также изменением схем движения, например, закрытием разворотов и примыканий. И пиковые часы нагрузок. Сложнее всего проехать транзитные участки во второй половине дня. Пик пробок наступает, как все мы знаем, в 16:00. Примерно также в выходные дни, когда к потоку отдыхающих добавляются местные жители.
2: Угу. Ну и мы уже, в принципе, привыкли, то, что на М4 Дон обычно в летний период у нас идут дорожные работы. В это время, конечно же, основной поток устремляется на юг. Все нервничают, простаивают в пробках. И, конечно же, хочется всем пожелать отличного пути, хорошего настроения. И самое главное, вместе с Русским радио все у вас обязательно будет хорошо. Буквально через пару-тройку мгновений мы продолжим стол заказов и диалог безопасности. Присоединяйтесь. Плюс 7-918-590-0488. Наш мессенджер Макс. Пишите свои сообщения.

носит в небо.

0: Жара, июль, и это подтверждает, в принципе, Яндекс.Погода, плюс 31 в эти минуты в Ростове-на-Дону. Ясно, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении вторника у нас будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, ну и температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 29 на термометрах.
1: Реклама на русском.

0: руках.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
2: 16+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ну и перед тем, как продолжить наш диалог безопасности в эфире Русского радио, почитаю первые приветы, которые к этому моменту к нам пришли. Максим тут просил передать огромный привет всему Ростову, своим друзьям и близким. Желает всем отличного вторника. Но он говорит, я отдыхаю, отпуск у меня. И продолжайте отдыхать и наслаждаться этим отпуском в компании Русского радио. Так, передайте, пожалуйста, огромный привет Анастасии. Поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Пусть все твои желания и мечты сбывается. Вы также можете присоединиться к нашей большой дружной компании. Присылайте в мессенджер Макс Русского радио плюс 7 918 590 04 88 свои сообщения. Ну а я их с удовольствием озвучу. Продолжим нашу тему от транзитного транспорта на территории Ростовской области в летний период. И, Анна, вот вопрос такой: на сколько процентов в среднем возрастает интенсивность транзитного движения по всем вот ключевым трассам, которые у нас находится в регионе?
4: Интенсивность движения по ключевым южным направлениям, включая трассу М4 Дон, в летний сезон возрастает в среднем на 100%, в два раза по сравнению с зимним периодом. А на отдельных курортных отрезках и в пиковые месяцы легковой трафик увеличивается на целых 300%, в 4 раза и более. Уже в июне поток машин вырастает на 30% относительно весенних месяцев, а к середине лета общая среднесуточная интенсивность на трассе М4 достигает стабильных 40 тысяч автомобилей. Наибольшую нагрузку создают именно отпускники. В августе, когда наступает пик отпусков, трафик легковых машин на южных участках возрастает почти в 6 раз по сравнению с февралем. Периоды максимальной нагрузки фиксируются экстремальные значения. Рекордный суточный трафик на М4 Дон в Ростовской области превысил 58 тысяч автомобилей в сутки.
3: Ничего себе. А если уж говорить о правонарушениях среди водителей, какие вот они чаще всего допускают правонарушения именно транзитные водители?
4: Усталость, превышение скорости и выезд на встречную полосу составляют критическую троицу самых опасных нарушений на южных трассах. Однако их структура среди транзитных водителей имеет свою специфику. Госавтоинспекция Ростовской области выделяет топ нарушений, которые совершают именно путешественники в летний сезон.
3: Так.
4: Первое – это превышение скорости. Как мы все знаем, это самое массовое нарушение. Львиная доля всех штрафов с камер фиксации приходится на нарушение скоростного режима. И причина кроется в том, что транзитные водители стремятся как можно быстрее проехать Ростовскую область, чтобы успеть к заселению в отеле на побережье, либо пытаются, так сказать, нагнать время, потерянное в многочасовых пробках на въезде в регион. Скорость чаще всего превышают на отремонтированных прямых участках М4, а также игнорируют временные знаки ограничения скорости до 40-60 км в час в местах проведения дорожных работ. И это является основными зонами риска. Второе – это езда в состоянии утомления, самое недооцененное нарушение. Так как юридическую усталость оформить как правонарушение сложно, если нет факта ДТП, но фактически это главная скрытая угроза на летней трассе. Причина в том, что водители из центральных регионов России, таких как Москва, Поволжье, Урал, пытаются преодолеть путь до моря в 1000-1500 километров за один световой день без полноценного отдыха. И к моменту въезда в Ростовскую область они проводят за рулем более 10-12 часов. Как следствие, накопленная усталость в сочетании с южной жарой приводит к эффекту микросна, так называемого. Водитель отключается на 2-3 секунды. Из-за этого происходят самые тяжелые аварии, неуправляемые съезды в кювет или попутные столкновения на полной скорости с припаркованными на обочине большегрузами. И еще одно топ-нарушение – это нарушение правил расположения транспортного средства – объезд пробок по обочине. Это нарушение носит массовый характер в местах локальных заторов, например, Каменск, Шахтинский, Шахты, обход Аксая. Причина в нежелании стоять в многокилометровых заторах на жаре провоцирует водителей двигаться по обочинам. Опасность заключается в пыли от так называемых обочечников, которые резко снижают видимость для остальных участников движения, а их попытки резко вклиниться обратно в поток перед мостами или сужениями создают аварийные ситуации и только увеличивают пробку. Ну и заключительное нарушение, на мой взгляд, это выезд на встречную полосу. На большей части трассы М4 Дон встречные потоки разделены отбойниками, поэтому здесь это нарушение встречается реже. Однако оно мгновенно выходит на первый план, как только водители съезжают с федеральной трассы. Выезд на встречную полосу транзитники совершают при съезде с М4 на региональные двухполосные дороги, например, в сторону Сальска, Волгодонска или при объезде заторов через населенные пункты, совершая опасные обгоны больших грузов. И опасность в желании успеть завершить обгон до начала сплошной линии разметки на незнакомой дороге часто приводит, к сожалению, к лобовым столкновениям.
3: Я призываю наших слушателей также присоединиться к беседе, присылать свои сообщения к нам в мессенджер Макс плюс 7 918 590 04 88. Ну, а пока что у нас моя Мишель, Добро и Дмитрий Маликов появятся.

0: Главденс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Дмитрий Маликов и Астера только что продолжали наш стол заказов. На русском радио Людмила к нам заглянула в гости. Она передает огромный привет в Новочеркасск. Поздравляет своего хорошего знакомого Виктора с 35-летием. Желает ему крепкого здоровья, счастья, найти свою любовь. И целует его и крепко обнимает. А также передает огромный привет своим сыновьям Семену и Константину. И всем, кого она знает. Людмила, вам хорошего продолжения этого вторника в компании русского радио. Хочется пожелать и, конечно же, прекрасного летнего настроения. Ну а мы же продолжаем наши диалоги безопасности в эфире русского радио. И говорим мы сегодня о транзитном транспорте на территории нашего региона. Анна, вот скажите, вы в прошлом выходе сказали, что транзитные водители как можно быстрее хотят преодолеть наш регион и очутиться либо, не знаю, на море, либо в горах, а может быть наоборот, как можно скорее вернуться домой. Вообще, вот достаточно ли сегодня на федеральных автодорогах в границах нашей области оборудованных площадок для отдыха и, ну, вот, стоянок, чтобы водители могли отдохнуть какое-то время?
1: Да, Александр, номинально оборудованных площадок достаточно, но в пик летнего сезона они перегружены, из-за чего водители регулярно сталкиваются с дефицитом свободных мест. На главной транзитной магистрали Ростовской области, трассе М4 Дон, официально действует около 90 стоянок для отдыха и более 70 объектов придорожного сервиса. Тем не менее, реальная дорожная обстановка вносит свои, так сказать, коррективы. На отрезке с 933 по 1024 километр трассы М4 Дон идет масштабная реконструкция. Из-за дорожных работ многие технологические съезды, карманы и привычные площадки временно закрыты или заблокированы дорожной техникой. Также имеет место быть вечерний коллапс на АЗС. Заправки с большими парковками, такие как Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, служат основными точками отдыха. После 18.00, когда транзитный поток начинает искать ночлег, парковочные зоны этих АЗС забиваются легковыми машинами и фурами до предела. Водителям приходится либо спать в машине в узких проездах, либо ехать дальше в состоянии утомления. Простые бесплатные площадки с эстакадой, беседкой и баками для мусора распределены по трассе неравномерно. На некоторых перегонах их нет на протяжении 50-70 километров, что критично в условиях летней жары и пробок. Но ситуация с каждым годом корректируется и улучшается.
0: Это, по крайней мере, радует. Вот вы сказали, что ведется сейчас на М4 крупные ремонтные работы. Да. Есть ли в нашем регионе еще какие-то отрезки, где вот эти ремонтные работы идут?
1: Да, при планировании маршрута через Ростовскую область по трассе М4 Дон критически важно разделять точки отдыха на максимально благоустроенные, где можно комфортно провести время, и традиционно перегруженные, где велик риск потерять время в очередях или не найти парковочное место. Топ-3 благоустроенных зоны это район Каменск-Шахтинского, настоящий туристический кластер прямо у трассы. Там расположен знаменитый парк Лога, как мы и знаем, масштабный тематический парк Патриот и уникальный музей легенды СССР. Имеются огромные охраняемые парковки, современные фудкорты, гостиницы, чистые санузлы и возможность полноценно размяться после долгой дороги, что нам, участникам дорожного движения, просто необходимо. Следующая локация – это обход Аксая и ТРЦ «Мега». Современный открытый участок обхода Ростова-на-Дону с самой удобной точкой для комплексной остановки, где огромный выбор сетевых ресторанов, круглосуточные заправки, безопасная освещенная парковка и магазины. Чуть дальше по трассе в поселке Красный Колос расположен высоко оцененный путешественниками парк-отель «Меридиан Юг», где многофункциональные зоны Лукойл и Роснефть на границах региона. И еще одна локация – въезд в область со стороны Воронежа, район Черткова и выезд в сторону Краснодара. Там потоки легкового и грузового транспорта разделены, есть детские площадки, уличные тренажеры для водителей и полноценные мини-маркеты и кафе.
0: Ну, то есть таких мест в нашем регионе достаточно, для того,
1: да,
0: чтобы остановиться, да, и, по крайней мере, какое-то время провести в отдыхе и не обязательно находиться постоянно в пути, потому что отдых, как говорится, в дальнем путешествии для водителя, он, ну, тоже необходим, и, по крайней мере, можно выйти, вдохнуть свежего воздуха и через какое-то время дальше продолжить путешествие. Плюс +7 918 590 04 88 наш мессенджер Макс. Пишите, отправляйте свои сообщения. Буквально через пару-тройку мгновений продолжим.
2: Новая песня на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, еще немного про любовь. Тут Юля просила передать огромный привет своему любимому мужу Павлу. Любит его очень сильно, и пусть у него все обязательно получится. Приветствую русское радио. Передайте, пожалуйста, привет мужу. Слова любви. Андрюшенька, благодарю тебя за твою заботу и надежность. И пусть у тебя все обязательно получается. Жду тебя дома. Это от Алис пришло сообщение. Ну, а мы же продолжаем наши диалоги безопасности в эфире русского радио и говорим сегодня о транзитном транспорте на территории

0: мечты. Работы ведутся круглосуточно с привлечением тысяч специалистов, а завершить этот масштабный этап планируется в 2027 году. Также я сейчас перечислю конкретные локации, где водителям необходимо проявить предельную бдительность и терпение. Это участок масштабной реконструкции М4 Дон. С 933 по 1024 километр – самая сложная и протяженная зона ремонта, проходящая через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы. 969 километр – Красносулинский район. В связи с реконструкцией путепровода здесь полностью закрыты съезды транспортной развязки. Для объезда и разворота лучше использовать альтернативные развязки на 960 километре, 964 километре и 993 километрах. Это хутор Михайловка и поселок Аютинский. А также 980 и 990 километр в северном направлении ведется плановый ремонт деформационных швов. В местах проведения работ перекрыта левая полоса, что создает локальные пробки при движении в сторону Москвы. И 995 километр в южном направлении. Дорожные службы проводят точечный локальный ремонт полотна. Движение периодически сужается, провоцируя заторы по направлению к Черноморскому побережью.
1: А как вообще вот организовано информирование водителей о ремонтных участках, где вот искать актуальную информацию об ограничениях и возможных объездах прямо вот в пути?
0: Для оперативного получения информации о дорожной обстановке, ремонтах и заторах прямо в пути водителям доступна разветвленная система информирования. Одна включает как цифровые сервисы, так и физическую инфраструктуру на самой трассе. Цифровые навигационные сервисы в режиме реального времени – это самый, на мой взгляд, доступный и точный способ оперативно узнать о ситуации на дорогах, не выходя из машины. Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты – главный инструмент для водителей в России. Сервис автоматически собирает данные о скорости потока, подсвечивает участки ремонта, значки дорожных работ, предупреждает голосом о сужениях и предлагает оптимальные варианты объезда. Пользователи в реальном времени оставляют метки и комментарии о ДТП или перекрытиях.
1: Ну, я знаю, что еще и в социальных сетях наша региональная госавтоинспекция также публикует вот те самые и участки, где ведутся ремонтные работы и пути объезда, поэтому, мне кажется, ну, нужно быть в курсе и подписаться на соцсети региональной госавтоинспекции. Буквально через несколько музыкальных мгновений мы продолжим наш стол заказов. Плюс 7 918 590 0488, мессенджер Макс. Пишите, отправляйте свои сообщения, а также заходите в нашу группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Будем рады вас видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки и также оставляйте свои сообщения. Жасмин и «Елка» у нас впереди.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
2: Жми больше всех на этой неделе.
1: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Слушайте, я вас не знаю. Вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ёлка у нас только что продолжала стол заказов на русском радио. И вернемся к нашим диалогам безопасности, где мы сегодня говорим о транзитном транспорте, который проходит по территории Ростовской области. Анна, вот вообще с какими главными рисками сталкиваются водители, которые находятся очень долго в пути, пренебрегающими остановками на отдых, особенно в условиях нашей вот жары, которая возвращается после небольшого, так сказать, затишья. Что с ними происходит?
1: Да, Александр, пренебрежение отдыхом в условиях экстремальной степной жары Ростовской области, когда температура воздуха летом на солнце легко превышает все 40 градусов тепла, подвергает транзитных водителей огромному риску. Южный климат и ландшафт создают специфические опасности, которые стремительно подрывают здоровье и реакцию даже опытных автомобилистов. Существует феномен так называемого степного гипноза и монотонность трассы. Ростовская область характеризуется равнинным ландшафтом с бесконечными полями и лесополосами. Суть риска в том, что дорога на протяжении сотен километров выглядит абсолютно одинаково. В условиях усталости эта монотонность убаюкивает водителя, и как следствие возникает опаснейшее состояние дорожного гипноза, когда глаза водителя открыты, но мозг перестает обрабатывать визуальную информацию. И в таком состоянии человек может ехать по прямой, но совершенно не среагирует, например, на внезапно затормозивший впереди автомобиль или дорожное сужение. Также тепловые удары и стремительное обезвоживание. Степной зной беспощаден к организму, особенно если водитель проводит за рулем без остановки более 4-5 часов. И суть этого риска в том, что кондиционер в машине спасает от жары, но сильно высушивает воздух. Водитель незаметно для себя теряет влагу. Если кондиционера нет, он работает слабо, организм перегревается в разы быстрее. Густеет кровь, ухудшается снабжение мозга кислородом, наступает резкое обезвоживание, и первые симптомы, о которых важно знать, это головная боль, пульсация в висках и сильная сухость во рту. В критический момент водитель может на секунды потерять сознание, тепловой обморок, так называемый, прямо во время движения. Также критическое снижение скорости реакции. Утомленный жарой водитель по степени опасности равен человеку в состоянии алкогольного опьянения, так как из-за духоты, духовой нагрузки от раскаленного асфальта и общей усталости наша нервная система замедляет передачу импульсов, соответственно, время реакции водителя увеличивается с обычных 1-2 секунды до 3-4 секунд. И при скорости 110 км в час автомобиль за 1 секунду пролетает около 30 метров. Задержка реакции в 3 секунды означает, что машина проедет 90 метров до того, как водитель просто нажмет на педаль тормоза. Это исключает возможность экстренного маневра при аварийной ситуации в зоне ремонта.
0: Ну, о чем это говорит? О том, что все-таки нужно совмещать режим вождения и режим отдыха.
1: Да,
0: и вовремя делать остановки, ну, по крайней мере, для того, чтобы отдохнуть и не чувствовать себя изнуренно за рулем. Если водители находятся в пути в ночное время, вот каковы простые, но жизненно важные правила остановки на обочине или площадке отдыха в темное время суток, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия?
1: Да, Александр, остановки, как вы сказали, очень важны, а остановка на ночной трассе, особенно на скоростной магистрали М4 Дон, это один из самых опасных элементов дорожного движения. Уставшие транзитные водители, ослепленные встречными фарами и плохая видимость превышают любой стоящий у дороги автомобиль в мишень. Чтобы обезопасить себя и пассажиров в темное время суток, нужно строго соблюдать жизненно важные правила. Первое – это золотое правило – избегать обочин любой ценой. Главный запрет – никогда не останавливаться на обочине ради сна, отдыха или проверки маршрута. Обочина ночью – это смертельно опасная зона. Уставший водитель попутной машины из-за эффекта затягивания может случайно съехать правее и на полной скорости протаранить ваш автомобиль. На обочине можно встать только в случае экстренной неисправности, такой как поломка, прокол колеса или если продолжение движения физически невозможно. Для отдыха используйте исключительно освещенные площадки или АЗС. Если вы вынуждены встать на обочине, экстренная остановка, если машина сломалась, действуйте мгновенно и по строгому алгоритму. Максимально съезжайте вправо. Постарайтесь сместить автомобиль как можно дальше от проезжей части на грунт, к лесополосе или к барьерному ограждению. Каждый сантиметр расстояния от асфальта увеличивает ваши шансы на выживание. Обозначьте машину гирляндой, немедленно включите аварийную световую сигнализацию. Если габариты работают, оставьте их включенными. И помните, что водители сзади могут принять ваши габаритные огни за движущийся автомобиль и проехать прямо за вами. Поэтому обязательно выставьте знак аварийной остановки и выставьте его правильно. По закону вне населенного пункта знак ставится минимум в 30 метрах от машины. Реально на скоростной трассе ставьте его еще дальше, примерно за 50-70 метров. Водитель фуры должен успеть увидеть знак, среагировать и начать маневр уклонения. Безопасность людей за пределами автомобиля тоже очень важна. Важно надеть светоотражающий жилет. Человек в темной одежде на ночной трассе виден всего за 20-30 метров. У водителей просто нет шансов затормозить, а в жилете вас заметят за 150-200 метров. Жилет должен быть надет до того, как вы откроете дверь и выйдете на асфальт. Эвакуируйте всех пассажиров за барьер. Никогда не позволяйте пассажирам, особенно детям, сидеть в стоящей на обочине машине или ходить рядом с ней со стороны дороги. Все люди должны немедленно выйти через правые двери и встать за отбойник или уйти глубоко в лесополосу. Если в вашу машину влетит другой автомобиль, внутри никого не должно быть. И правила безопасности на специальных площадках отдыха, карманах, даже на оборудованных площадках без АЗС ночью нужно быть обязательно бдительными, и они должны быть соблюдены. Не стойте у самого въезда, заезжайте вглубь площадки. Влетающие с трассы на высокой скорости машины или грузовики могут не вписаться в габариты кармана. Выбирайте освещенные места, старайтесь парковаться под фонарными столбами и в зоне видимости камер, если они есть.
0: Я предлагаю прерваться на еще один небольшой музыкальный фрагмент и совсем скоро уже закрывать наш стол заказов на Русском радио. Иракли у нас впереди.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
5: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
4: 16+.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
0: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
8: Неужели меня оставили?
0: Возрастное ограничение 6+.
9: Этот щенок будет моим.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Я веду неправильный образ жизни? Вот только не надо мне завидовать!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Ну и перед тем, как закрыть на сегодня стол заказов на Русском радио и наш диалог безопасности, у меня есть последний вопрос, Анна. Вот как жаркая погода влияет на состояние водителя и технику, и вообще, что нужно проверять в автомобиле перед выездом в дальнюю поездку?
13: Экстремальная жара на уровне 35 градусов тепла и выше создает колоссальную нагрузку как на организм водителя, так и на все узлы автомобиля. В степных районах, где асфальт может раскаляться и до 60 градусов, скрытые дефекты техники проявляются просто мгновенно, а реакция человека падает до опасного минимума. При температуре в салоне выше 30 градусов водитель совершает на 25% больше ошибок и реагирует на дорожные события на 30-40% медленнее. Может случиться эффект тепловой сонливости, то есть перегрев организма вызывает сонливость, вялость и сильную головную боль из-за потери влаги. Также никто не застрахован от ослепления и зрительной усталости, так как раскаленный воздух над асфальтом создает эффект миражей, искажая реальное расстояние до объектов, а яркое южное солнце переутомляет сетчатку глаз. А на технику из-за жаркой погоды может, к сожалению, случиться перегрев двигателя из-за высокой температуры окружающего воздуха. Штатная система охлаждения работает на пределе возможностей и высока вероятность закипания антифриза. Снижение эффективности тормозов, постоянные торможения в пробках при высокой температуре воздуха приводят к перегреву тормозных дисков и колодок, и тормозная жидкость может закипеть, из-за чего педаль просто провалится. Также существует риск взрыва шин. Горячий асфальт и высокая скорость вызывают резкое повышение давления внутри покрышек, и если колесо имеет микротрещины или изношено, оно может просто лопнуть на ходу.
1: Ну, нашим слушателям, которые собираются в ближайшем будущем прекрасно провести отпуск свой вдалеке от Ростова, хочется, конечно же, пожелать удачных поездок и, ну, чтобы все у них получилось, и бензин был, и дорога была приятная, и компания в том числе. Анна, от вас пожелания нашим слушателям напоследок.
13: Дорогие водители, пассажиры и мотопутешественники, каждый летний сезон превращает дороги нашей страны и особенно на транзитную Ростовскую область – место серьезных испытаний. Вне зависимости от того, управляете ли вы многотонной фурой, семейным автомобилем или маневренным мототранспортом, помните, главная цель любой поездки – вернуться домой живым и здоровым. Пусть этот дорожный сезон будет для вас безопасным, а путь легким. Желаем вам дороги предельного терпения, взаимного уважения, чистого горизонта и хорошей видимости, и, конечно же, надежной техники.
1: Аня, спасибо за то, что к нам сегодня пришли.
13: Спасибо, Александр.
1: В студию Русского радио. Напоминаю, у нас был инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции Анна Маныч, а это были диалоги безопасности. Я думаю, в ближайшем будущем мы продолжим тему безопасности на дорогах нашего региона. Всем слушателям Русского радио, конечно же, желаю отличного продолжения вторника в нашей компании. Ну и пусть обязательно все будет хорошо. Меня зовут Александр Фадеев. Пока!
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
14: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что ключевая ставка Центрального банка должна снижаться. Это станет, по его словам, естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Глава Центробанка в начале июля заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке. Отмечается, что они работают в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным. В стране законодательно закрепят понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку. Согласно документу, глава государства распорядился принять федеральные законы, посвященные этим вопросам, в весеннюю сессию. Нормы в том числе должны будут установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Поручение возложено на правительство и Госдуму. Срок выполнения назначен до 1 августа. Количество российских школ с низкими образовательными результатами сократилось в два раза по сравнению с 2019 годом. Рособорнадзор также отметил улучшение результатов по ЕГЭ, по профильной математике и естественно-научным предметам. Одной из ключевых задач ведомства назвало повышение методических компетенций учителей. В новом учебном году в школах начнется анкетирование. При этом особое внимание планируется уделять психологическому климату. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Для вас, дорогие наши слушатели, все для вас, любимые вы наши. Вот все, что происходит в эфире, все, что вы слышите, музыка, новости, рубрики, и все это мы делаем для того, чтобы вы каждый день были в хорошем настроении, и ваше рабочее время проходило легко, а главное, быстро. Заступаю на свою смену, в ближайшие 5 часов я с вами. Программа у нас насыщенная. Иван до кухни, кулинарная рубрика, стол заказов, вечер на русском. Вот сейчас, кстати, позвоню Пряникову, обсудим с ним тему, которую предложим вам для обсуждения. Ну и, конечно же, музыка, много музыки на русском. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио в твоем мобильном.
11: Русское радио.
10: В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Давайте по-другому зададим вопрос. Кто тут самый спортивный? Самый спортивный, конечно же, наши слушатели, слушатели Русского радио. Вас ждет незабываемое приключение этого лета. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Ох, ребятки, красота. На кону целых три суперприза. Это три поездки на двоих. А что нужно делать? До 24 июля включительно снимите ваше спортивное достижение на видео. Загрузите его на сайт rusradio.ru или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Только обязательно нужно указать хэштег «Русское на спорте» в одно слово. Станьте победителем дня и выиграйте одну из трех поездок. Все очень просто. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Спорт — это жизнь. Спорт мы любим, мы спортивные люди. И очень даже, кстати, свое спортивное достижение можно снять на видео под музыку, что звучит в эфире Русского радио. Впереди дискотека «Авария», Алсу и Ханна прямо сейчас. И все это для вас. Берите.

0: Обожаю лето. Летом с цветами все намного проще. Если у тебя есть хоть немного, ну, такого вкуса, скажем так, остановился в поле, нарвал ромашек гигантских, красивых, папоротника можно даже добавить, еще там что-нибудь такого красивого найти, зеленого. И, пожалуйста, букет уже такой шикарный, собран, и для любимой везешь, такой счастливый, довольный, да даже одуванчики. Букет одуванчиков, хотя они уже отцвели, конечно, но все равно тоже красиво и тоже знак внимания. Вы слушаете Русское радио. Наш знак внимания в вашу сторону — это, конечно же, музыка. Впереди Андрей Губин, девчонки, незаграничные славы, Анна Семенович и дискотека «Авария». Через пару мгновений хорошего настроения, легкого рабочего дня. Будьте с нами.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

ну конечно же не заграничные, наши родные, роднульки. Одна девушка, так вообще девушка-бабушка уже, это Слава. Вторая девушка, девушка на выдане, Аня Семенович. Вообще красавицы, любим, обожаем и всегда-всегда рады видеть и уж тем более слышать. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем отличного, хорошего, классного, веселого, бурного, какого еще хотите себе сами настроения. Андрей Губин, Настя и Дима Билан в дуэте Айова появится прямо сейчас в нашем эфире. Отличного настроения еще раз всем слушателям.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфетные.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный

0: «Граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, было так, особенно в лагере, помните, да? Девчонки танцевали, а мы стояли, парни, в сторонке, наблюдали, высматривали. Но только до того момента, как начинался медляк, так называемый. Вот только медляк зазвучал, все, побежали девчонок приглашать, и даже заранее договаривались, кто какую девушку пригласит на медленный танец. Ну, уже тогда, вот, да, с ранних лет была такая мужская солидарность, мужская дружба. Вот так и было. Приятные воспоминания. Вы слушаете «Русское радио». Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, любимой, лучшей музыки. «Серебро» продолжит прямо сейчас.

0: Русрадио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из 6 переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы, председательствующий в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела или главы, которые неравномерно собраны в 6 переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. В Ростовской области необходимо отрегулировать работу камер фото-видеофиксации на выделенных полосах перед ЭЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Кроме того, на заправках организуют информирование о наличии топлива и интервалах работы. Почти половина россиян готовы использовать искусственный интеллект для получения советов и простых объяснений сложных вопросов. Таким выводом пришли аналитики. Согласно исследованию, 40% опрошенных готовы обращаться к ИИ-помощникам, чтобы получить понятное объяснение сложных тем или советы по различным вопросам. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни. 9 секунд. 2 экрана. Единое цифровое пространство. Беспроводная зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. «Амода С5». На выгодных условиях только в «Сокол Моторс». Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
5: Ой, ну слушайте, как главный кулинар русского радио, не могу не поделиться сегодняшним праздником вкусным. День смородины отмечаем. Обожаю смородину. Вы какую больше любите? Черную, красную, а может быть белую? Я обожаю черную смородину. Это прям вот ягода моего детства. Огромные кусты росли. Я помню, ведра по два, наверное, крупная, сочная. И ты ее собираешь ягодку в ведро, ягодку в рот. И весь потом такой, знаешь, смородинового цвета. Между прочим, в черной смородине витамина С в 3 раза больше, чем в апельсинах. Вот так-то, ребятки. А красная смородина, ну, она, конечно же, укрепляет иммунитет. Там витамин А, йода много, зрение поддержит. В общем, ребятки, если вдруг где-то увидите, продается черная смородина, обязательно стаканчик. Ну, это же вкусно и очень даже полезно. Ну и, конечно же, желаю вам вкусного настроения под музыку на русском. Впереди Зиверт, Татьяна Крутукова и Дмитрий Колдон.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

мы выбираем, да, читаем ваши шутки, смеемся или не смеемся, но выбираем самые-самые. Ребятки, дерзайте, время еще есть, дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, это, знаете, это вот главное условие, придумывайте и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и все подробности, конечно, на нашем сайте rusradio.ru. И сейчас не до шуток, впереди новинка от Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Группа «Добро» и Валерия прямо сейчас.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Ждем сегодня этих двух подруг в гости. Наталья Подольская и Регина Тодоренко придут вечером, вечер на русском. Вот как раз поговорим о женской дружбе, существует она или не существует. Выясним, кто из них действительно терапевт для другой, а кто пациент. Конечно же, поговорим про новую песню «Подруга». Все это в 18.00 вечер на русском. Не пропустите. Ну а пока...
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.
0: Вот знаете, как я люблю делать? Проверить сначала на себе, а потом рассказать вам и поделиться честной оценкой. Я сейчас говорю про нашумевшие рецепты в сети. Наверняка вам попадался на днях крабовый рулет. Он сейчас вообще в топе. И не прошел, конечно же, мимо меня. Я приготовил, получилось. Готов поделиться рецептом и скажу, вкусно или невкусно. Итак, крабовые палочки разбираем на волокна. Выкладываем на пергамент, смазанный растительным маслом в виде прямоугольника. Посыпаем натертым сыром, твердый сорт, и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 15 минут. После даем немного остыть, переворачиваем сыром вниз и снимаем пергамент. И тут, ребятки, важный момент. Если вы не смажете маслом пергамент, все прилипнет. Идем дальше. Творожный сыр и икру с копченым лососем перемешиваем. Наносим тонким слоем на будущий рулет. Добавляем полоски свежего огурца, сворачиваем в рулет. Ну и все, нарезаем на порционные ломтики и подаем к столу. По желанию можно на каждый ломтик добавить немного соуса терияки и посыпать кунжутом. Ну а теперь моя честная оценка. Ребята, в холодном виде это вообще невкусно. Вообще невкусно. Он начинает таким быть сухим и неприятным. Подаем только в теплом виде. Вот в теплом просто нереально вкусно. Пальчики оближешь, невозможно оторваться. Чтобы не потерять этот рецепт в моем исполнении, сохраните его себе. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Ну и по традиции желаю приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Тренируй свою память с самого детства. Последнее время вот собираюсь в магазин за продуктами. Думаю, ну Иван, ну напиши ты список, что купить. А нет, память-то хорошая. Все запомню. Потом приходишь домой, разбираешь пакеты. Ну, это забыл, то забыл. Второе, третье, четвертое, пятое и десятое. Поэтому, ребятки, тренируйте. Тренируйте, правда, память. А как это делать? Стихи. Как можно больше стихов учить. Это очень хороший тренажер для нашей памяти. Ну и, конечно же, не забывайте, Русское радио, мы всегда с вами. Максим, Филипп Киркоров и Бандерас. Ближайший музыкальный план. Иван Соловьев, это я. Доброго дня.

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 15+. Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
9: 2 главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
5: 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: как мне спать.
1: Ну да-да-да, высылайте письма пачками, мешками к нам сюда на Русское радио. Стол заказов машет нам рукой, машет своим флагом. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно сделать? Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу Русское радио. Сейчас будет опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Ну или пишите в личные сообщения. 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев. Как всегда, с огромной любовью к вам буду читать ваши приветы и поздравления. Встречаемся в 17.00 здесь, на Русском радио.

0: Ими в руках.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
2: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Русское радио. Радио большой страны.
10: Что слушает страна?
11: На

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Башкирии беспилотники сегодня атаковали одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Под ударом оказался нефтехимический комплекс «Газпромнефтехим Салават» в городе Салавате. Как заявил глава региона Ради Хабиров, было несколько пожаров, практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали, погибших и пострадавших нет. По оценкам властей, в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежний объем работы. Антимонопольная служба уже начала подготовку к 1 сентября. Ведомство предложило торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. ФАС объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. Такой подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы родителей. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета государственное и муниципальное управление, предложил перенести выплаты бюджетных кредитов с ближайших 3 лет на более поздний срок. В общей сумме это 300 миллиардов рублей. Подобные меры позволят каждому региону выполнить национальные и инвестиционные проекты, направить средства на промышленные предприятия. Собянин выразил надежду, что правительство поддержит эти начинания и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента. Сегодня с Байконура на МКС стартует российско-американский экипаж на корабле «Союз МС-29». Ожидается, что полет на Международную космическую станцию займет около 3 часов. Борт доставит на МКС научную аппаратуру для проведения биологических исследований и инновационные устройства. Их протестируют в космосе. А в составе основного экипажа российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннен. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Не просто стол заказов, а любимый миллионами целый час в эфире Русского радио, где можно передать привет, поздравления, пожелания или просто поделиться своим шикарным настроением. Давайте, ребятки, этим займемся. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших личных сообщений в мессенджере Макс. Там же заходите в наш канал Русское радио. Уже опубликовали мы пост о том, что стол заказов начинает работу. В комментариях передавайте привет и поздравляйте. Давайте я, Иван Соловьев, с них и начну. Привет о всей парковке для такси в Шереметьево. П-22 от Вани. Привет, Русское радио, от Ильи, всем слушателям, кто сейчас настроен на волну. Артем всем желает хорошего наступающего вечера. Привет летит из Омска маме, самой любимой. Не болей, я тебя люблю. От Татьяны привет прилетел. Привет, Русское радио, привет всему коллективному саду. Номер 7, город Родники, Ивановская область. Всем больших урожаев, а нам с соседкой Леной удачной обработки теплиц. От Сергея Безрукова пришло сообщение. Привет, Русское радио, Иван, привет тебе, привет всем слушателям. Отдыхаем с семьей в санатории, домой пока не хочется, все супер-пупер, сообщает Игорь, город Архангельск. Игорь, отличного вам отдыха.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов на Русском радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна?
11: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
12: Мы поехали писать все в такси у кафе. Даже выпить не успела, а как будто бы шофер.
0: Только любовь.

0: только лучше. Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое любимое русское радио, передаю большущий привет любимому мужу Павлу и своим сыновьям Алексею и Максиму. Я вас очень сильно люблю. Ваша Людмила, город Марк, Саратовская область. Вот пример, как нужно развернуто и красиво писать сообщения. Ну, в принципе, все сообщения такие, в одном стиле. Привет в Астрахань улетает папуле любимому Вове Сорокину. Скучаю и придумываю шутку, чтобы выиграть футболку для тебя, твоя дочка Катюша. Катюша имеет в виду не кислые шутки. Второй сезон на русском радио. Правильно? Давайте, дерзайте. Удачи! Ваши шутки должны рассмешить всю страну. Привет всем, кто настроен на волну русского радио. Особенно привет мужу Димуле. Счастье мое, милый. Приятного тебе вечера и классного настроения. Я тебя очень люблю. А также с Днем Ангела Алексея поздравляю. Желаю здоровья, благополучия и финансовой стабильности. От Натальи пришло сообщение. Привет, Русское радио. Хочу передать привет своим любимым родителям. Папе Станиславу Акисову и маме Ларисе Очередной. Вы у меня самые лучшие. Я вас люблю. Дочь Ангелина, города Оренбург. Мария из Тольятти поздравляет всех со Всемирным днем интеллектуальных игр. Этот праздник объединяет всех тех, кто ценит ум, логику и стратегическое мышление, сообщает Мария. Мария, спасибо большое.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз
4: на
3: каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
4: Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все в перемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: лучшую подругу Вероничку поздравляет Костя с началом новой жизни. Я тебя обожаю, ты самая лучшая в мире, ты даришь людям любовь и доброту, пусть у тебя все будет хорошо. Привет от дачной мафии Александру Чеснокову, поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, много денег и чтобы жена на руках носила. Ну, представляете, такое тоже бывает, видимо. Привет, Русское радио, привет моей любимой Виктории из Кузбасса, город Кемерово, от Кости. Я тебя очень люблю. Привет, мультяшки. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Долматова прислал сообщение Виталий. От Инны Кураповой. Привет улетает драгоценному, самому лучшему мужу Саше. Зайчик, я очень тебя люблю. Всем хорошего настроения. И огромный привет мужу Олегу, который везет меня сейчас с Урала домой в Самару. Осталось немного. Скоро будем дома. Твоя Ирина. Ну и, конечно же, ребята, привет всем фанатам группы «Руки вверх». О, сейчас встрепенулись, уже понимаете, о чем речь. Время подарков наступает на Русском радио. Готов подарить два приглашения на стадионный концерт группе «Руки вверх» в Москве и встречу, личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю тому, кто дозвонится прямо сейчас самым первым. 8-495-995-105-7. И если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, то, пожалуйста, набирайте номер телефона, я его уже озвучил. Я вам желаю удачи.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
1: Русское радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Подарки, подарки, обожаем дарить подарки. Первым до нас дозвонился Евгений, между прочим, из Липецка. Евгений, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте сначала разберемся с приветами, потому что стол заказов в нашем эфире прямо сейчас все это происходит. Кому будете передавать приветы? Может, кого-то с чем-то поздравите?
2: Ой, так неожиданно. Я бы хотел поздравить с прошедшим днем рождения своих родственников Андрея и Екатерину. У них был 8 и 12 июля день рождения.
1: Так.
2: Передать огромный привет своему сыну Максиму в Питер. Он закончил 5-й курс меда. Сегодня защитил практику. Очень учится успешно и правильно, на мой взгляд. Вот. Ну и со своей большой дружной семье. Вот мы с дочкой едем из детского садика домой, и я чудесным образом набрал, и не верить.
1: Вот, Евгений мне за эфиром сказал, восторг такой был детский. Неужели это возможно, дозвониться до русского радио? Конечно, возможно, Евгений, но теперь я не отпускаю вас, конечно же, с пустыми руками. Русское радио приглашает вас на стадионный концерт группы «Руки вверх». Два приглашения ваши!
2: Ура!
1: Ну, я скажу по секрету, что Евгений, в принципе, уже согласился и готов 26 июля из Липецка приехать в Москву. Именно 26 июля состоится этот концерт. Но самый-то главный эксклюзив. У вас состоится еще и личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Представляете?
2: Чудесно. Очень хорошо. Замечательный человек.
1: Да, я вас поздравляю, Евгений, с этим подарком. Желаю вам хорошего вечера и отличного настроения. Ну, а всем слушателям желаю удачи.
0: Время подарков на русском радио.

0: Дорогое любимое русское радио, привет из Адлера от Ирины. Аннушки, ценю нашу дружбу. Привет также мужу Александру, я тебя очень люблю. Сидим, отдыхаем. Вот сидим и отдыхаем. Всем хорошего вечера. Прекрасно. Прекрасного отдыха. Привет всем и привет самому любимому человеку. Вова, я тебя люблю. Ты самый лучший муж, ты самый лучший папа. Мы тебя обожаем. Ну и всем мира и добра. Всех обнимаю от Веры. Привет из Донецка. Ростовская области передает нам всем Мария. Мария Домашова. Дисюлик, еще чутка и домой. Твоя Маруся. Ну и всем хорошего вечера. Всем добрый вечер. Передает Олеся. Хочу передать привет и вам, Русское радио. Мы любим вас. А также привет своей семье. Сыновьям Антону, Данилу, Владимиру и, конечно же, дочке Яне. Она моя Бора. Любимому мужу Алексею тоже большой-большой привет. Добрый вечер, Русское радио. Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения. Я сейчас собираю малину, из которой получится ароматная и очень приятная. Ого-го, чего не буду говорить в эфире. Я-то думал, варенье на случай простуды зимой. А тут вон что. Еще и в гости нас приглашает Марина. Марина, ну теперь точно. Давайте точный адрес. А еще лучше на пробу присылайте. Ой, мы это все так здесь любим.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено.

0: для роста. АО «Альфа-Банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Русское радио приглашает.
2: Юрий Стоянов.
3: Дед, это я.
2: Федор Добронравов.
4: И я, дед Владик, тоже.
2: Впервые вместе на большом экране.
5: Таких дедушек не бывает.
2: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сын Кирилл и жена Наталья. Поздравляю это любимого папу и мужа Александра с днем рождения. Мы от всей души желаем тебе богатырского здоровья, долгих лет счастливой жизни, неиссякаемой энергии и отличного настроения каждый день. Привет из Подольска. Поздравляем с днем рождения Евгению Борисовну Стаханову, а также с днем свадьбы. Муж Илья и дочь Дарья поздравляют. Желают всего только самого-самого наилучшего. И с днем рождения любимую супругу Лилию Ильясову. Я ее очень сильно люблю. Поздравил Ильшат. Все, ребятки, спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые пожелания, поздравления и приветы. Стол заказов на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Ой, а этого момента мы ждали-ждали весь день. Ждали-ждали-ждали. Дождались. Саш Пряников здесь. Привет, Саш.
2: Привет,
0: вечер
2: дорогой.
0: На русском. Давай будем варить этот вечер.
2: В смысле варить? Мы его будем жарить.
0: Ну, жарить,
2: сначала
0: варить,
2: мы его
0: парить.
2: Сначала нарежем помельче, потом с добрым соусом. Потом
0: майонезом.
2: Майонезом в конце. В конце уже, друзья, если до него дело дойдет. Ну что, через 15 минут шоу, которое официально признано главным стратегическим запасом хорошего настроения в Российской Федерации. Я знаю, Иван любит, когда мы так себя хвалим. И тема часа у нас. Тема часа, друзья мои, сегодня поразит многих. Ваш самый веселый друг.
0: Да.
2: Душа компании.
0: Тут можно слово «веселый» еще разнообразить. Самый сумасшедший, в хорошем смысле
2: ну
0: этого
2: да.
0: слова.
2: Ну да.
0: Беспашенный,
2: то согласен. Потому что у каждого же есть такой кореш, да? Что, ну, как бы нормальные люди вот собираются в гости,
0: конечно.
2: Вежливо разуваются.
0: Посидят и уйдут.
2: И тут заваливается он такой и говорит: «Так, народ, туса умирает. Я привез караоке, трэш-лото и 3 килограмма живых раков. Кто не танцует, короче, тот со мной завтра едет к тёче на дачу. Погнали!» Вот такой друг.
0: Давайте, ребятки, мы ждем вашей истории. Очень интересно будет послушать о таких людях. Ну и мы свои тоже расскажем истории.
2: Я тебе уже... Извини, что перебил, но, в принципе, хочешь секрет небольшой раскрою?
0: Ну.
2: Потому что до тех пор, пока я окончательно не остепенился, не обзавелся недвижимостью и ортопедической подушкой, то. Таким корешем был я!
0: А, у всех остальных, да? Потеряли они тебя, да, Саша?
2: Не знаю, не знаю.
0: Заходите, ребята, в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио», опубликован уже пост с темой, вот в комментариях рассказывайте истории на предложенное задание. Прям как в школе.
2: Ну, а что делать?
0: Вечер на русском, 18.00.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
9: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
10: 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио большой страны. Что слушать?

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тот говорил о положении угольной отрасли. В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин сегодня отметил, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания населения. Это значит, что факторов для снижения ставки все меньше. В Минцифры предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код. Постановление размещено на федеральном портале правовых актов. По задумке, генерироваться такой код будет на госуслугах. Его можно будет использовать для получения льгот. Нововведение безопасно для военнослужащих, поскольку QR-код не будет отображать персональные данные. Латинские надписи на дорожных знаках сохранятся. Закон о кириллице не сможет отменить привычные указатели STOP, WC и DANGER. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Нам пояснили, что Россия соблюдает международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которые устанавливают единые стандарты. Напомню, с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. Россияне в ходе опроса рассказали, с какой суммы начинается богатство. Человека можно считать богатым, если в месяц он зарабатывает от 393 тысяч рублей. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМа. За 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тысяч рублей. 4% россиян говорят, что добились богатства, 21% верят, что добьются, 30% не верят, а 40% не ставят таких задач. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа! Вы готовы к взрыву эмоций? Шоу начинается. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Золотой стандарт вечернего радиоэфира вы сейчас слушаете, дорогие друзья, и где-то я вам даже завидую.
4: Это как-то.
5: Это как-то.
4: Ну вот как-то. Ну расшифровал, я не понял, что ты сказал.
3: Я сказал, что мы лучшее шоу на земле.
4: А, вот теперь
3: просто
4: понятно.
3: Другими словами. Вот, друзья.
4: Нормально, по-человечески.
3: Представляете, с кем приходится дружить? С кем приходится? Да.
4: Ах так! Итак, вот. Друзья, сегодня поговорим на такую тему.
3: Да, на такую тему. Что за друг, с которым вам приходится дружить?
4: Да не.
3: Да-да, ладно.
4: Самый веселый друг.
3: Самый веселый. Вот я именно это имел в виду, дружище. Самый веселый, самый энергичный, самый, если хотите, безбашенный человек в вашей компании. Угу. Расскажите о нем немедленно, используя телефон в устной форме на всю страну. Плюс 7495-995-105,7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
4: Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Уже опубликован пост с темой шоу. В комментариях делитесь своими историями. Саш, ты уже сказал, что ты такой друг в своей компании.
3: Да, я уже сказал. Я вот сейчас, ну, мы же нам же нужно как-то с себя начать.
4: Ну да.
3: И вот я анализирую, и вдруг с ужасом понял, что все мои друзья ужасно скучные люди. Понимаешь, ну, не, они хорошие, они успешные, они где-то плечо подставят, если, конечно, понимаешь, у них
4: Но все держалось на тебе.
3: Да.
4: Все безбашенное веселье.
3: И они все приходят, я вдруг с ужасом понял, если бы не сегодняшняя тема, до меня бы это никогда не дошло, что они ждут веселья от меня,
4: может быть,
3: а как? Слушай, ну Саша Пряников, их товарищ, а что они еще? А я прихожу в компанию, и мне хочется прикинуться тумбочкой.
4: Ноги в тапочки и в кресло.
3: И поэтому меня постигла действительно парадоксальная мысль, что самый веселый, ну, безбашенный, не знаю, когда последний раз Иван называли таковым, самый веселый мой друг — это ты.
4: Спасибо за комплимент.
3: Да, пожалуйста.
4: Ждем, ребята, теперь ваших историй. Ваш самый веселый друг, кого вы можете назвать душой компании? Пожалуйста, давайте, пишите, нам все интересно.
0: Да. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 128-7-39-24-7-41, 16+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: в руках.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
2: 16+.
4: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
5: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРНП 323 619 600 089 848.
6: Еще 2 блинчика и все. Все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333 21 66.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
10: Коллега, ваш выход
11: вступили. Я выхожу. Сегодня вспоминаем своих самых веселых друзей. Душа компании их еще называют. Кто они, почему они таковыми являются, рассказывать свои истории. Вот Надежда написала, самый веселый, у нас большая компания, самый веселый в нашей компании — это Костян. Вот когда после любого мероприятия он предлагает идти на речку купаться в любое время дня и ночи.
10: И носит этот, дайте-ка я сейчас, вот этот Костян, небось, худой, ходит все время в семейных труселях. И, собственно, и в них же купается в речке, как мне кажется. А еще, вот как можно, если душа компании, он обязательно Костян, Толян, да, понимаешь?
11: Да, братан.
10: Братан, вот чтобы... Душу компании называют, там, Павел Андреевич, понимаешь? Это уже, это начальник, а он не может быть душой компании. У меня есть кореш, докладывает Денис из города Нижний Новгород, который на любой тусовке через полчаса находит гитару. Даже если мы сидим в чистом поле или в хай-тек офисе, он ее откуда-то достает и начинает играть батарейку. Мы уже обыскиваем его на входе. Друзья, вы обыскиваете его и гитару заодно тоже, потому что батарейку уж просто так не запоешь, даже если у тебя есть гитара. Нужно соответствующее настроение. А вообще, да, есть такие люди, которые умудряются любую посиделку превратить в грушинский фестиваль. И посмотрите, наверняка у него есть свитер в катышку.
11: Да.
10: И прическа в стиле этого главного-то, который... Как здорово, что все будут
11: справиться. История от Ольги. Те, кто такие песни петь, прям хорошо получается.
10: Да, хорошо.
11: История от Ольги. У нас компания 10 человек. 5 мальчишек, 5 девчонок. Но есть один самый, вот после его фразы, ребят, а может быть, вот с этого все и начинается. Очень часто попадаем в какие-то истории, ну, конечно же, они все заканчиваются хорошо. Столько много у нас с ним произошло за много лет дружбы. Он самый классный и веселый. А зовут его Игорек. Ну вот, как ты сказал, Костян, Игорёк, Игоря, Игорёк.
10: Ну, по-прежнему, смотри, их 10, баланс сохраняется, мальчики и девочки.
11: Да.
10: Значит, ну пока все
11: Игорёк
10: его...
11: нормально.
10: Игорёк пока рулит нормально. Моя подруга-аниматор от Бога, Ольга из Самары, сообщает, притащила нас в прошлые выходные на мастер-класс по лепке из глины. В итоге мы 3 часа мяли какую-то грязь, пока она кричала, смотрите, смотрите, как у меня эстетично получается. Ну да, а еще она кричала... Она говорит, глина, это же чистая энергия земли. Чувствуется, как раскрываются ваши чакры. Конечно, раскрываются. Мы чувствуем только, как под ногти забивается 300 рублей за вход. Понимаешь?
11: Какая прелесть.
8: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Обсуждаем сегодня наших друзей, которые стараются сделать нас счастливыми, даже помимо нашего желания. Невзирая на то, что ты спишь 5 утра, они все равно стремятся тебя развеселить. Вот про таких ваших друзей мы сегодня и ждем от вас, друзья мои, истории. И они приходят, одна интереснее другой.
2: История от Дианы. Ребятки, привет. Самые веселые, самые красивые две блондинки у меня в подругах. Мы с ними прошли абсолютно все. Это Ирина Ярцева и Светлана Филь. Я передаю своим красоткам большой привет из Ростова-на-Дону. Когда мы все вместе, все, туши свет. Три блондинки в законе. Вот хотелось бы истории какой-то конкретной.
1: Да. Пришлите даже нам ее в личные сообщения.
2: Конечно, что это не эфирная история.
1: Ну, слушай, три блондинки, туши свет в Ростове. Ну, да, конечно, да, это не эфирная история вообще. Как это может быть эфирно? В Ростове, знаешь, какие, а брюнетки, а рыжие, там вообще... Потому что истории просто по улице ходят и гыкают. Вот. Смотрите, Артур из города Уфы говорит: «Мой друг увлекся китайским чаем. Теперь зайти к нему в гости — это пытка. Вместо... О, знаю таких. Вместо нормальной кружки он достает доску, 100 мелких пиал, греет воду по термометру и заставляет 3 часа нюхать крышку от чайника. А я просто попить зашел». Знаешь, это когда вот это вот пуэр... Типа Артур почувствует этот момент.
2: Да-да-да.
1: Это пуэр 13 века, собранный девственностью на южном склоне горы в тумане. Понюхай. Какая южная гора? У тебя ржавая вода из крана течет. Налей мне обычный каркаде в майонезную банку и успокойся со своим этим самым чаем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда...
4: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Дорогие друзья, дорогой Александр, да-да, наверняка в последнее время в сети вам попадался такой вот нашумевший рецепт, как крабовый рулет. Он сейчас прям вот в топ-топ-топ-топ прям.
2: Ну.
1: Я, конечно, тоже не прошел мимо. Я люблю вот что-то такое, знаешь, проверить сначала на себе, и потом дать честную оценку и рассказать слушателям. Собственно, сегодня я это и сделал.
2: Все, внимание.
1: Давайте готовим. Итак, крабовые палочки разбираем на волокна, выкладываем на пергамент, смазанный растительным маслом в виде прямоугольника. Посыпаем натертым сыром и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 15 минут. После даем немного, прям вот немного остыть, переворачиваем сыром вниз и снимаем пергамент. И тут первый момент, ребята. Если вы маслом пергамент не смажете, и если он у вас не силиконализирован, то у вас все прилипнет и ничего не получится. Далее. Берем творожный сыр и икру с копченым лососем. Перемешиваем и наносим тонким слоем на будущий рулет. Добавляем полоски свежего огурчика и сворачиваем в рулет. Ну, собственно, вот и все. Нарезаем на порционные ломтики, подаем к столу. По желанию можно каждый ломтик добавить немного соуса терияки, посыпать кунжутом. А вот теперь честную оценку даю. В холодном виде ерунда ерундашная, невкусно, а вот в теплом виде как это нежно, как это сочно, это нереально вкусно. Вот чтобы, ребятки, не потерять рецепт в моем исполнении, сохраните его себе, он вас ждет в кулинарном канале, в мессенджере Макс, в моем кулинарном канале, там в поиске наберите Иван Соловьев, вот он я, подписывайтесь, будем готовить вместе, есть будем вместе, приятного всем аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Жили Сити Рейд. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да-да, вот про этих людей смотрю на тебя, и сердце замирает. Не понимаю, то ли от ужаса, то ли от восторга, от восхищения. Обсуждаем не ваших возлюбленных, а ваших лучших.
2: Это кто?
1: Ну и прочие. И вот эти свитхаты вот эти. А вот этих ваших друзей веселых наших, которые жить нам спокойно всем не дают. Очень интересные истории летят, сейчас убедитесь.
2: История от Марины в нашей компании самая душевная, самая милая и классная — это Олечка. А знаете почему? Потому что, когда к ней приходишь в гости, сколько бы ни было человек, она всегда накормит, всегда накроет так большой стол, он будет ломиться от явств и угощений, и вкусно она готовит. А уж когда мы на природу выезжаем, все, тушите свет, это будут самые вкусные бомбические шашлыки.
1: Вот, пока вы едите эти шашлыки, главное не слышать, как Олечка скрипит зубами от усталости в соседней комнате.
2: И ломоты. И ломоты.
1: Когда они
2: уж я это знаю.
1: А я же как, когда они уже
2: достали.
1: А вот еще один, смотри, случай. Мой друг увлекся бегом. Максим, город Тула, перехватывает эстафету. Мой друг увлекся бегом, и теперь каждое утро в 5:30, узнаете таких, скидывает в общий чат скриншоты своих пробежек по 10 километров с подписью. А чего добился ты, пока город спит? Мы его, конечно, заблокировали. Тогда он начал звонить в дверь по пути с пробежки. Я уже вижу эту картину. Я уже просто, знаешь, это...
2: Спишь?
1: Не, в домофон. Не так. Это... Макс, открывай. Я разогнал пульс до 180. У меня колени уже побежали со мной еще 3 круга вокруг промзоны. Бубы-бабы.
2: Ой, не говори.
1: Вообще.
2: Ребята, ну классно. Спасибо вам за ваши истории. Но далеко не уходите. В следующем часе у нас гости. У нас две подруги. Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
1: Две подруги. В общем, мне эта песня нравится очень-очень.
2: Будем и песню слушать, а песня об этой поговорим. И поговорим вообще, в принципе, о дружбе, о женской, то в том числе, дружбе. Поэтому не переключайте. В 19:00 вечер на русском. Здесь встречаемся снова.
0: Да. Вечер на

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксель. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 860. 3-320-00-46.
7: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернатор Ленобласти поручил ввести лимиты на заправку для автомобилей чиновников. Александр Дрозденко заявил, что власть должна подавать пример, когда просят жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом. Еще в Ленобласти разрешили наливать в канистры до 10 литров топлива для садовой техники. Между тем, губернатор Орловской области Андрей Клычков на фоне топливного кризиса своим указом ограничил служебные поездки чиновников и депутатов. Минюст предложил все свидетельства из ЗАГСа, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, выдавать в электронном виде. Законопроект уже готов, сейчас он проходит общественное обсуждение. По задумке, свидетельство о браке не будет отдельным документом. Его можно будет скачать и распечатать в нужный момент или предъявить на экране телефона. Бумажные свидетельства по-прежнему будут выдаваться, но только по просьбе заявителя. Отдельно говорится, что свидетельство о рождении ребенка по-прежнему будет выдаваться в бумажном виде обязательно. В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на коммуналку людям с инвалидностью, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. С такой инициативой выступил депутат Миронов. Он назвал большинство людей с ограниченными физическими возможностями, цитата, «мягко говоря, небогатыми людьми». Сейчас для них действует скидка в 50% на коммунальные платежи. Ученые подтвердили, что регулярное употребление острой пищи продлевает жизнь. Снижается риск смерти от рака, болезни сердца и заболеваний легких. В крупном исследовании с участием почти полумиллиона человек выяснилось, что люди, которые ели острую пищу 6-7 дней в неделю, имели примерно на 14% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто употреблял ее реже одного раза в неделю. Главную роль здесь играет капсаицин. Он обладает противовоспалительными свойствами, улучшает обмен веществ, а также положительно влияет на сосуды. Ну а наше шоу «Вечер на русском» положительно влияет на настроение и психоэмоциональное состояние, доказано слушателями. В эфире Иван Соловьев, Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Друзья мои, продолжается наш упоительный вечер на русском. Иван, ты
2: я на месте.
1: Ты слышишь, чувствуешь, как в нашей студии внезапно запахло весной.
2: Что значит чувствую? Я это вижу.
1: Успех. Видишь одно, чувствуешь другое, Вася. Весной, успехом и бьюти-блогом.
2: Ну, наверное. Не знаю. Наверное, да. Не знаю,
3: почему. А почему бьюти-блогом-то? Ни у кого из нас нет бьюти-блога.
2: Вот зато сразу все слушатели по голосам, мне кажется, на 100% угадали, кто сегодня у нас в гостях. Ребята, две подруги. Две подруги, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Девчонки, привет.
3: Добрый вечер.
1: Ну так что, расшифровать все, что я хотел сказать?
2: Давай.
1: Не будем. Это бесполезно. Сейчас Лизет улыбается, не поймут. Ну как весь, вы юные, свежие, как весна. Бьюти-блог, вы выглядите как идеальная обложка для идеального бьюти-блога. Ну что непонятно.
2: Это так Саша делает комплименты.
3: Саша, спасибо за отчет.
1: Спасибо.
2: А, девушки, у вас песня называется «Подруга». Представьте ее нашим слушателям.
3: Региш.
2: Вот что можно сказать о песне? Давайте.
4: Ну, я? Ну, давай с меня начнем, давай. Потому что на самом деле, наверное, это была моя идея. Вернее, как было? Начнем историю с «Поцелуй меня в плечо». То есть дело было на одном проекте телевизионном, который называется «Дуэты», где мы, не зная, что мы будем петь вместе, это был секрет для нас и для зрителей, спели песню Тины Тернер, которая называется «Simply the best». Да. И нам так понравилось, и зрителям так понравилось, что возникла идейка. Какая, Региш?
5: Ну, все писали, просто какие-то безграничное количество комментариев. Пожалуйста, сделайте дуэт, девчонки, вам так это нужно. И одним прекрасным утром Наталья пишет, нам срочно надо записать песню. Песня есть, когда ты приезжаешь в студию.
4: А у меня всегда все срочно. Я очень быстро.
2: То есть выбора никакого другого не было.
5: Да, я в агонии. Я такая, что, уже сейчас? Куда бежать?
4: Ну, не совсем так, потому что на самом деле песня нам нужна была именно такая, именно драйвовая. То есть мы хотели подурачиться, мы хотели драйва, мы не хотели никакой лирики, мы хотели просто чего-то безбашенного, быстрого, с огнем, вот такие, какими мы бываем, когда вместе.
5: Бодрого, потому что грустного достаточно много, вот, и хотелось все-таки, так как мы подруги, оторваться и покуражиться.
2: У вас получилось.
1: Да, я вам хочу сказать, что у меня есть бесспорный маркер. Если я с утра после премьеры песни встаю и напеваю что-то, отвечаю, а я уже...
4: Напой, пожалуйста.
1: Подруга,
4: подруга.
2: У меня гениальное предложение. Давайте мы прямо сейчас послушаем.
1: Спасибо, что дали закончить мысль, но я привык.
2: Давай послушаем, девчонок, послушаем эту песню, а потом продолжится наш разговор.
1: Конечно, что там нет.
0: Вечер на русском.
6: Подруга, лечим друг друга. Ты мой лучший антистресс. Секреты все по кругу.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Наталья Подольская, Регина Тодоренко у нас в гостях. Девчонки, поздравляем с песней.
2: Скажите, классная.
1: Вообще классная. Естественно, классная. Мы ходим тут и всем офисом напеваем.
2: Это очень приятно. Это приятно, что вы просыпаетесь с этой песни, да. Что вы ложитесь с этой песней. Это круто, это на самом деле большой показатель.
1: А у меня такой вопрос, а вы сами как считаете, это разовая история или может надеяться на что-то еще больше?
3: Ну, по крайней мере, мы есть друг у друга теперь навсегда, благодаря этой песне. Ну, здрасте.
4: Спасибо.
3: Песня уже записана.
4: Ничего, слушай, не в каждого целая Регина Тодоренко делает.
2: Это святая слюна.
1: Мы сегодня у слушателей...
3: Материнская, все заживет.
1: Да. Мы сегодня у слушателей спрашивали, кто их самый, вот в компании, в дружеской компании, самый веселый безбашенный друг? Вот при, если вам задать такой вопрос каждый, кто приходит в голову?
3: Ну, в нашем, если про наш дуэт говорит, то, конечно, это Регина.
2: Почему я?
3: Не знаю, ты такая безбашенная.
2: Я помню, когда я с Володей познакомилась, Володя говорит, Наташа, приведи к нам Регишку, пожалуйста, познакомиться. И Володя как цензор, он значит, стоит такой, говорит, я тебя чуть-чуть боюсь, Тодоренко. Я говорю, да все будет хорошо, я же забираю Наташку ненадолго. Но ничего, потом мы очень хорошо сдружились, он понял, что я человек, которому можно доверять.
3: Можно доверять, да, и на самом деле мы не так часто, но действительно друг к другу в гости ходим. Например, у нас есть потрясающий в памяти вечер, как мы целый день, как мы с тобой яйца красили к Пасхе. А помнишь, как я перед Новым годом к тебе в этом году приехала поздравлять?
2: А помнишь, как мы встретились с тобой в ресторане, когда я рассказывала тебе, что я беременна?
4: В принципе...
3: Нет, у нас даже есть скриншот.
1: Нам зачем сценарий? Пусть разговаривают. Пусть девчонки сидят и болтают.
3: У нас есть скриншот разговора, где ты объявляешь мне.
2: У меня есть запись,
1: А вы последний раз когда встречались вообще?
3: Нет, на самом деле недавно.
2: Недавно, просто мы много общаемся сейчас по рабочим моментам, а больше хочется пространства, конечно же, для дружбы. Да, очень хочется. Мы последний раз классно потусили, повеселились на мой день рождения. Это было в прошлом году.
3: Очень было незабываемо.
2: Да, это прям вот, прям по-дружески. Это был такой девичник, о котором я всегда мечтала. И там была Наташа. И мы веселились, мы бодрились, мы болтали.
3: И другие ее там разные подруги тоже были.
1: Да, с таким сарказмом сказала сейчас.
2: Да, я тоже иногда спрашиваю, а ты где? Она говорит, ну я сейчас выехала с подружками. Говорит, а что, подружки есть еще?
1: Ревность.
3: Классика отношений между подругами. На самом деле все мои подруги обожают Регину. И все Регинины подруги меня очень любят.
2: Это
3: мы
2: правда.
3: С ними тоже переписываемся без тебя.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, о чем?
3: О тебе.
2: Слава богу.
1: Ладно, это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся, ребят, не уходите.
0: «Вечер на русском». Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

0: Вечер на русском.
1: И проводим мы сегодня вечер на русском не только в компании аудитории самой крупной радиосети в мире, но у нас еще здесь и Наталья Подольская с Региной Тодоренки.
2: Плюс два.
3: Аудитория многомиллионной страны и плюс два.
1: Есть что еще добавить?
2: Мы можем много чего обсудить, на самом
4: деле.
2: Поэтому
4: давай спрашивай.
1: Ну, давай теперь снимем розовые очки, потому что, друзья мои, пока вы наслаждаетесь музыкой в нашем эфире, девушки щебечут, они сидят и друг с другом, не останавливайся. Видно, что они друг другу по душе. Но если какие-то черты характера... Сейчас серьезно. Можно?
2: Да.
1: Есть какие-то черты характера, которые друг в друге вас... Ну, не чтобы раздражают.
4: Раздражают, да.
3: А мы, кстати, признавались, да.
1: Доставайте телефон.
2: Да, где моя записочка?
3: Нашла она сейчас.
2: Ну, слушайте, раздражает, что она прекрасно выглядит, даже когда не спит до 2-3 часов ночи и ездит с концертами далеко-далеко. Она может есть сколько угодно и при этом не поправляться.
4: Это бесит не только лучшую подругу, а в принципе всех.
2: А где, скажи, блин, а вот они, бесилки мои. Вот, я тебе сейчас дам.
4: А у вас какая-то проработка была, что ли, психологическая?
3: Да, мы пост такой выкладываем.
2: Бесит, что у нее есть время на спорт, а у меня нет. Бесит смотреть ее фотографии в купальнике с другими подругами на отдыхе.
1: Спокойненько, сейчас вернемся на сообщение повыше. Мне кажется, вот это бесит, что у нее есть время на спорт, оно как бы звучит немножко по-другому на языке Тодоренко. Бесит, что я просто больше занята, чем она.
2: Нет, просто у меня на одного ребенка больше.
4: А вы в этом тоже соревнуетесь?
3: Ну нет, у нас мы вообще ни в чем не соревнуемся.
2: Дальше я зачитаю. Бесит, что она, если все подряд не поправляет, сказал уже, бесит, что она выходит на сцену, начинает петь, и ты стоишь с мурашками, думая, ну как можно так красиво.
1: Отвратительно. Это просто.
3: Я не могу найти.
1: Я бы просто стер телефон, номер телефона, никогда просто после этого больше не общался.
4: Наташ, давай.
3: У нас была рубрика «Топ-5 ужасных черт».
2: Вот, Моей подруги,
3: да. Значит, бесит, просто бесит, что она заполняет своей бешеной энергией все помещение, когда заходит, от нее не оторвать глаз. Ну, правда, бесит, да? Бесит, что ей все по плечу и легко дается. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Бесит ее дисциплина при сумасшедшем графике. Бесит, что она говорит, что много ест, а на самом деле много ем я. Да. Ну и пятое. Бесит, что она выходит на сцену, начинает петь, и ты стоишь с мурашками, думая, ну как можно так красиво?
4: То есть,
3: пятый
4: понятно. Пятый пункт у вас общий пункт.
1: То есть подготовились к интервью. Кто им слил наш сценарий?
2: Нет, на самом деле мы просто думали о том, что может бесить в подруге. На самом деле подруге не то, чтобы бесить, подруге так много нравится, и ты так много хочешь, да, подчерпнуть для себя, позаимствовать может даже где-нибудь. И мы друг другу очень часто становимся каким-то контейнером эмоциональным, который, ну вот, тебя может обнять. Друг другу иногда можем побыть мамой, просто подругой. Иногда можем побыть друг другу учителем. Да,
4: Вот, кстати, возвращаясь к словам вашей песни, кто из вас терапевт для другой?
3: Каждый. Эти роли меняются постоянно. Да. Кому нужнее.
2: Да, каждая.
3: Да.
2: Но я с недавних пор поняла, что женщина женщине, как мы любим говорить, дом.
3: Красивая фраза.
2: Да, и мы на самом деле друг для друга терапевт, и врач, и антистресс, и бодрость, и будильник, и учитель, и коуч.
4: Наталья Подольская и Регина Тодоренко у нас в гостях. Это «Вечер на русском». Скоро вернемся.
0: «Вечер на русском». Реклама на русском. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка – иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Регина Тодоренко и Наталья Подольская. Девчонки, мы приготовили для вас блиц.
2: Так, я люблю блиц.
1: Что такое блиц? Быстрый вопрос, быстрый ответ.
2: Я обожаю. Ты любишь блиц?
3: Я люблю блиц.
4: Можно попасть в ловушку. Я нет.
3: Мы как раз эту ловушку для вас расставили. Сейчас посмотрим. Да.
1: Блиц называется «Кто из вас?». Угу. Итак, поехали. Кто из вас больше говорит о детях?
2: Обе.
4: Я.
1: Да. Опа.
4: Ну ладно тебе. Ну у меня же даже программа есть
2: ладно
4: про детей.
3: Бокс. Так, а кто из вас чаще делится сокровенным? Ну, мне кажется, тут ответ на поверхность.
2: Обе. Иначе не было бы дружбы.
4: Да.
1: Кто из вас первый идет на перемирие, если вдруг поссорились?
3: Мы никогда не ссорились.
2: Такого не было.
1: Ну, началось. Вот это
2: не каркайте.
4: Нет, мне кажется, что-то было такое. Я даже просила у тебя прощения, я правда не помню, за что.
1: То есть Регина первая?
2: Это была не я.
4: Нет,
2: была какая-то твоя другая подруга.
4: Ну нет, было.
1: Едем дальше.
3: Да, кажется, сегодняшний день войдет в историю отношений этого дуэта. Кто из вас легче на подъем? На подъем кто легче?
4: Я? Или ты? Да
2: обе.
4: Она такая легкая.
2: Мне только просто спичечку поднеси.
1: Понятно.
2: К коробочку, я уже горю.
4: Да, я просто присылаю ей сообщение. Концерт Селин Дион. Да, где билеты?
1: Отлично. Дальше, кто из вас больше шопоголик?
2: Я.
4: Да, Наталья, конечно.
3: Да, тут невооруженным глазом.
2: Я только с Филиппом могу конкурировать.
1: С ним разве можно в этом конкурировать?
2: Да, я ему отдаю победу.
3: Я так понимаю, что если вы с Филиппом в один магазин попадете, его просто закроют, вы скупит.
4: Она купит магазин, вы не поверите. Но зато как это удобно, потому что я всегда могу доносить.
1: Да вы что? Делитесь одеждой?
4: Это был призыв, если что, ты знаешь.
2: Хорошо.
3: Кто из вас более сумасшедший? Даже не понимаю вообще.
4: Я?
3: В принципе, есть.
2: Конечно,
3: да,
2: ты.
3: Я согласен.
4: Ну что ты сумасшедший? Это диагноз, между
3: прочим. Я что, писал сценарий?
2: А я психотерапевт.
1: Хорошо, кто из вас больше занимается спортом?
4: Ой, Наталья, конечно.
2: Нет, Региш тоже занимается.
4: Но она пробегает по 15 километров в день. Ну,
1: в день?
4: Ну сколько ты бегаешь? Ну по 10, по 15. Уклон. 5 минут и еще уклон.
2: Ну,
4: а потом еще пробежала.
2: У меня есть такая круговая тренировка, да.
4: Да, да. У меня все записано, между прочим, в аудиоформате. Какая тренировка у нее есть. А ягодицы видели? А не видели. А сними сейчас платье.
3: Слушай, не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да.
2: Так вот, кстати, на ледниковом периоде девочки ходили смотреть на мою попу. И они думали, что...
4: Что она накладная, конечно.
1: Она не накладная.
4: Она, представляете, как обидно, она настоящая.
2: Природная.
4: Да. Нет, фантастически выглядит. Снимаю прям шляпу. Очень-очень. Я в восторге.
1: Едем дальше.
3: Я вот сейчас пытаюсь себя вопросить.
1: Александр, давай дальше.
3: Да, вопросить на месте Володи Пресняков. Вот он сейчас что сделает?
1: Едет в машине, слушает.
3: Я понял, он не в порядке. А кто из вас ленивее?
2: Нет, таких нет.
4: Мы рабочие прям лошади.
1: Хорошо.
4: Мы поэтому и сошлись, потому что мы любим пахать.
1: Кто из вас чаще дает советы? Другой.
2: Да что за вопросы такие?
4: Наталья.
2: Да?
1: Вот видишь?
2: Да. Я думала, обе.
4: Нет, она любит давать советы. Это хорошо, мне нравится, я пользуюсь.
2: Это если только спрашивает.
4: Даже если не спрашивает, просто если громко помолчала.
1: Молодцы.
3: Делаем ставки. Кто больше говорит, а кто больше слушает? Говорит больше?
2: Ну, нет. В этом, кстати, я об этом думала. Вот на последней нашей встрече о том, как важно слушать друг друга, когда диалог не превращается в монолог.
1: Да.
2: И в этом
1: да.
2: Мы обе молодцы.
1: Да. Слушайте, ну,
3: серьезно?
2: Да.
1: Сделать
2: это
1: можно
2: важно.
1: Такой вывод. Вы очень гармоничны друг с другом.
4: Спасибо.
1: Очень гармоничны.
2: Мы ценим наши отношения.
3: Еще раз, что там поменьше говорить и больше слушать?
2: Нет, чтобы диалог не превращался в монолог. Хорошо же, да, сказала?
1: Наталья Подольская и Регина Тодоренко у нас в гостях.
0: Вечер на русском.

0: Вечер на русском.
1: Наталья Подольская и Регина Тодоренко сегодня нам этот вечер помогают делать незабываемым.
2: Исключительным.
1: Девушки, ну, конечно, вас теперь сложно представить друг без друга. Вы уже как бы так смотритесь гармонично друг с другом лучше, чем друг с другом.
3: Мы в слиянии.
1: Вы даже вместе ездили отдыхать. Вот я к чему хочу сказать. Слушай, ну это же можно надоесть так. Вот этот отпуск вам пошел на пользу. Или наоборот, уже так чуть-чуть зубы заскребели.
3: Когда мы ездили отдыхать, я открыла Регине еще одно качество, которое просто меня свело с ума и ввело в некоторый комплекс.
2: Это что за качество?
3: И Регина собирает всех детей вокруг.
4: Даже чужих.
3: Даже чужих. И она просто работает пионер-вожат.
2: Аниматор.
3: То есть они аниматор. Она, у нее нескончаемая энергия. Ну, я просто с широко распахнутыми глазами на это смотрю и думаю, мне бы вот на лежачок бы книжечку, коктейльчик бы, вот это все пусть длится бесконечно до конца отдыха.
2: А вы ездили с семьями отдыхать или только вдвоем?
4: Она не думала в этот момент, она просто подплывала в другой конец бассейна с коктейльчиком.
3: Но когда я подплывала, я искренне удивлялась, очень восхищалась, потому что на самом деле это дар, уметь общаться. А, это еще какую-то песенку вот такую Тёму научила, он был в восторге.
4: Укусила жучка собачку за больное место, за срачку.
3: Тёма был в восторге, Он ее любит очень сильно.
4: Я должна была как-то стать его авторитетом,
3: да?
4: Фавориткой, да, вот я стала.
1: Как я его понимаю в этом смысле, ну, кому бы эту песню про собачку?
4: У меня еще много песен. Я помню, в конце нашего путешествия Наташа сказала: «Ты моя лучшая няня».
2: То есть совместный отдых только на пользу.
4: Да.
1: Мужья, чем занимались в этот момент? Мужья ваши.
4: Они тоже отплывали в другой конец бассейна.
1: Владимир.
2: Слушай, это да.
1: Ну, и все, смотри про себя. Она и пела, и скакала, и вот так, и хорошенькая. А мужья, я думал, сейчас, ну, хотя бы минут на пять заслужат два этих уважаемых артиста.
3: Ну, мы проводили вместе обеды, ужины, да. Мы на самом деле очень много времени вместе проводили, и нужно повторить. Но у нас был не единственный отдых совместный, еще был отдых без детей.
2: Вот это интереснее.
1: Да, расстань тебя, конечно,
2: нет. О чем вы разговаривали по вечерам?
4: Все, что было на этом отдыхе, останется на этом отдыхе.
3: Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, ребята.
2: Мы так и думали. Да. То есть вы даже за эфиром об этом рассказывали?
3: Но мы разговаривали обо всем и даже о том, о чем вы думаете.
2: Понятно.
4: А откуда берутся дети особенно?
2: Регина Тодоренко, Наталья Подольская у нас в гостях. Скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Будьте

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Две подруги с песней «Подруга». Девчонки, какие планы вообще на дальнейшее? Вот творческие планы, нетворческие планы?
2: Я бы хотела сказать, что эта песня «Подруга» на самом деле выйдет в составе моего альбома, который выйдет в сентябре при поддержке ПФКИ, Президентский фонд культурных инициатив. Альбом будет называться «Сестра», и на самом деле этот альбом будет посвящен вообще вот этой взаимоподдержке и взаимопомощи между женщинами. У меня две сестры есть, у Регины есть брат.
3: И я ему пою «Подруга».
2: Да, он ей подпевает. И вообще, мне кажется, очень важно, чтобы у женщин были тоже свои песни. Вот не только, знаете, вот все песни в основном женщина посвящает мужчине, мужчина посвящает женщине, а у подруг, у сестер тоже должны быть песни, поэтому будет такой альбом, называется «Сестра», он выйдет в сентябре.
3: Я буду его слушать. И, кстати, к взаимопомощи. У меня тоже ведь есть помощь моим подругам, я пишу книги, у меня выходит книга «Регина путешественница», в третьей уже скоро, надеюсь, и выходит аудиоспектакль к этой книге. Да, это как раз такая поддержка и помощь подругам, которые...
2: Мамам,
3: да, которые хотят провести время сами с собой, а их дети будут послушать аудиосказку. Да.
2: Но еще мы хотим очень важную вещь сказать, что премьера, живая премьера, наше живое первое совместное выступление с этой песней будет 16 августа на Вельвет Фесте в саду Эрмитаж. Обязательно приходите, мы вас очень ждем.
3: И следите за нашими соцсетями, потому что именно там мы будем разыгрывать билеты для подруг.
2: Да, мы будем в зеленом.
3: Я еще не знала.
2: Мы договорились уже эти костюмы.
1: Вот они.
3: Понимаете, да, кто более настойчивый?
1: Конечно, да.
3: Кто советует?
1: Все понимаем.
4: Вопросов больше не имею, но разница за исключением одного. Наверняка наши радиослушатели сейчас тоже им задаются. А мужья-то ваши когда дуэтом споют? Мне кажется, все.
2: Хорошая мысль.
3: Спасибо, мы запатентуем.
2: И так закольцевался
4: круг мой, братан мой, ты мой лучший. Это ты.
1: Вот песня готова. Песня готова. Забирайте.
3: Ты мой лучший тупердын.
1: Девчонки, спасибо вам большое. Спасибо за эту встречу, за эту беседу. Спасибо за вашу песню.
2: Спасибо за цветы.
3: Да, спасибо вам огромное за внимание и вообще за такие приятные душевные вопросы и за возможность просто потрещать вместе
1: с подругой.
3: За кадром.
4: Вот,
3: да.
4: вот в этом смысле мне кажется, что мы вам даже мешали трещать.
1: Немного, да.
4: Сейчас удалимся. Вы можете продолжать трещать.
1: Все, мы прощаемся. Вечер на русском вернется в эфир завтра в 18:00. Пока.
4: Конец связи.
2: Всем пока.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности? Или сделал отмену?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и на экспортные возможности России. С таким заявлением выступило Министерство сельского хозяйства России. Речь идет об участившихся атаках Украины на портовые объекты и транспортные коммуникации, по которым отправляется за рубеж продукция российского ПК. Согласно опросу сервиса по поиску работы и подбору персонала, в этом году как минимум 55% россиян так и не смогут отправиться в летний отпуск. Большинство из них продолжат работать из-за нехватки сотрудников. Для сравнения, в прошлом году от отпуска летом отказались 20% россиян, а 46% не брали его вообще. Многие из них признаются, что из-за отсутствия отдыха столкнулись с упадком энергии, стрессом и даже выгоранием. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Изысканный дизайн. Камера 540 градусов. 19 ассистентов безопасности. Особый уровень климат-контроля для питомцев. И внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Выгодные условия на приобретение JQ J6 только в Sokol Motors. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Роман, красивое мужское имя, а мы давайте скажем спасибо нашим вечерним именам. Ивану Соловьеву, Александру Пряникову, в гостях были Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Было замечательно. Знаете, захожу я такой в студию русского радио и вспоминаю фразу героя Панкратова Черного из фильма «Где находится Нофелет». Это не общежитие, медучилище, это цветник, оранжерея, питомник. Ну, такие очаровательные Наталья и Регина, спасибо. Ну, а далее вечером вторника управляю я, Артем Сорокин. Привет-привет. Будем слушать много любимых хитов, будем новинки обязательно оценивать, и стол заказов будет, и я что-нибудь интересное обязательно расскажу. А прямо сейчас свежая история Анны Асти и Димы Билана. Между прочим, первая строчка хит-парада «Золотой граммофон» на данный момент. Слушай, вам большой привет и полетели. Песня «Эпилог» на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Все едут на море, но я же не все.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

Филипп Киркоров на русском. Луиза. Свежая танцевальная история. Вообще, все, кто хочет послушать свежего и нового Филиппа, могут поискать его новый альбом «Уно», который вышел в этом году весной. Разные песни. Кстати, Филиппу через год, в апреле 2027-го, 60. И некоторые критики отмечают, что у Филиппа все сложнее делать вид, что жизнь — это сплошной праздник. В череде поп-шлягеров у него теперь проскакивают непритворные взрослые эмоции. Ну, не знаю, как мне кажется, взрослый Филипп, он такой не менее интересен, показывая разные грани не только такого розового романтизма, но и правды жизни. Так что ждем юбилея Филиппа Киркорова в следующем году и желаем ему еще долгих творческих лет. Ну а вечер на русском украсит далее серебро.

0: Половинка! Половинка лета уже послезавтра, 16 июля. Кто украл половину лета? Ну вот только же было 1 июня, а уже 14 июля. Да, июль это все-таки макушка, макушка лета. Еще месяц и лето покажет нам свои пятки. Так что не теряем времени, друзья. Не знаю, как вы, я пока вот совсем ничего не успел. Не нагулялся, не накупался, не оторвался, мороженого не наелся, загара нет, белый еще. Клубнику как-то упустил. Ну вот сгонял на недельку в родной Краснодар. Хорошо там, приятно. Парк, жарко, черешня. Так что всем не упускать вторую половину лета. Уж там-то мы с вами оторвемся. Главное, чтобы с погодой повезло, правда? Об этом группа «Градусы» где-то через минутку на русском радио. Пока же про автомобили.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Новые требования к автомобилям в Европе могут добить автопром Старого Света. Правила столь обширны, что озвучить все за 60 секунд невозможно, так что обобщу. Система экстренного торможения и удержания в полосе движения, распознавание пешеходов и велосипедистов станут обязательными наряду с постоянным контролем состояния водителя при помощи камер и датчиков. Все машины должны быть готовы к установке алкозамков, хотя сами устройства пока не обязательны. Особо стоит отметить требования к обзорности с места водителя и даже геометрии и размеру лобового стекла с целью снижения травм пешеходов и велосипедистов в случае столкновения. Все выполнимо, конечно, но не слишком ли сильно начинают вмешиваться регуляторы в процессы создания автомобилей, что, на мой взгляд, приведет к снижению разнообразия и безусловному росту стоимости транспортных средств. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: чтобы быть одним.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Эксперимент провели в Казанском университете.
4: В Казанском?
3: В Казанском.
5: Ну, это, ну, с Казанью рядом. Что ты пристал?
4: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский. Я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
5: Казанская, дом 8. Все,
4: на Казанском вокзале.
5: Это знаменитый казанский ковбой, который.
3: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: круглосуточно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей.

0: Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес – стоят. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

думаю, многие полетели бы сейчас хоть на бумажном змее, вместо того, чтобы в очереди стоять или в пробке. Но почему же у нас нет еще летающих автомобилей? Правда, друзья, которые бы работали, ну, например, на электричестве. Ты, кстати, поинтересовался, а какие вообще проблемы будут у человечества, когда появятся летающие автомобили? Ну, во-первых, появятся новые виды пробок в 3D-пространстве, представьте себе. И сложности с эвакуацией при авариях, а также огромная психологическая нагрузка на пилотов из-за необходимости следить за сотнями объектов со всех сторон. Ну, во-вторых, возникнет серьезная проблема с шумовым загрязнением, которое будет распространяться на большие расстояния.

А маршруты будут жестко определяться алгоритмами, лишая людей свободы маневра. Так что, ну не факт, что летать на машине будет проще. Мы с вами летим в вечер вторника, замечательный. Меня зовут Артем Сорокин, я желаю вам хорошего настроения, несмотря ни на что. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Glove Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
6: Как устроен этот мир? Что имеем, не храним? Правда одна, нет или да?
0: Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Совет Безопасности зафиксировал рост подростковой преступности. За первые 6 месяцев этого года уголовные преступления в России совершили 11 400 несовершеннолетних. Рост на 9% за год. Особое беспокойство вызывает резкий рост преступлений террористической и экстремистской направленности. Кроме этого, фиксируется всплеск числа вооруженных нападений учащихся на свои учебные заведения. С начала года зарегистрирован уже 21 такой случай. Россияне не могут расплатиться в Турции по СБП. Система быстрых платежей была запущена там в апреле этого года. Но в последние дни стали поступать жалобы от туристов и представителей бизнеса на то, что российские банки стали блокировать операции. В отдельных случаях кредитные организации не просто отклоняли платежи, но и полностью блокировали любые переводы со счета в течение суток. Скорее всего, система безопасности считает эти операции подозрительными. Банки пока никак не комментировали ситуацию. Депутаты предложили сделать процедуру ЭКО бесплатной для ветеранов и их жен. Законопроект уже готов. На сегодняшний день такая процедура по ОМС проводится только в случае диагностированного бесплодия. Ранее Министерство здравоохранения расширило подход к диспансеризации ветеранов СВО. На первом этапе рекомендуется обеспечивать им консультацию медицинского психолога. Японцы изобрели лапшу, которая заваривается холодной водой. Сделала это компания, основатель которой в 1958 году и изобрел лапшу быстрого приготовления. Готовится новый продукт около 5 минут. Лапша заливается водой из холодильника и получается с насыщенным вкусом и упругой структурой. В продаже в Японии она появится уже в ближайшие дни. По словам производителей, новое блюдо будет востребовано в жару. Вернусь буквально через час, а наш вечерний эфир продолжат любимые песни и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
0: на русском радио.
3: 21.02 в столице. Доброго вечера. Привет-привет. Как дела у вас, друзья? Ну что, час остался до старта полуфинала чемпионата мира по футболу. Сегодня играет Франция и Испания, завтра Англия и Аргентина, а уже через 5 дней финал. Какие главные вообще сенсации этого чемпионата мира по футболу на данный момент? Ну, конечно, ничья действующих чемпионов Европы испанцев с дебютантами из Кабо-Верде 0-0. Также громкими неожиданностями стали ничьи Бразилии с Марокко, Португалии с Конго, поражение Турции от Австралии. А вообще, чем примечателен этот чемпионат мира по футболу? Скорее всего, мы в последний раз видим Месси, Роналдо, Модрича. И вот от всего этого как бы заранее возникает уже какая-то ностальгия. Четверть века они радуют нас своим волшебством. Так что наслаждаемся. До 19 июля у нас праздник футбола, а в этом часе праздник музыки начнет А-студио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна?
10: Все, что хочешь.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Это «Русское радио». Добрый вечер. Пусть лично ваш вечер не испортит ничто, друзья. Ни очереди, ни пробки, ни дядька, который подрезал на дороге. А может быть, у кого-то еще и горячую воду отключили. У меня вот включили недавно. Короче говоря, хорошего настроения. Его создадут в этом часе и наши любимые с вами хиты, которые мы все знаем. И, конечно, свежие истории. Ну вот, например, Алешенька скоро, Татьяна Куртукова, Никита и Мария Зайцева будут в этом часе со свежей песней. Нюша и Чинконг обязательно появятся. Непогода, ну и все, что мы с вами любим, обожаем в этом часе. Ну вот смотрю, плейлист, просто закачаешься. Всех секретов раскрывать не буду.

это когда ты наивный, и тебе кажется, что я делаю в жизни только то, что хочу, а то, что не хочу, я делать не буду. Ну, не знаю, мне кажется, что реальность сложнее. Ну, вот я, например, не хочу платить коммуналку, а приходится. Не хочу соблюдать ПДД, а приходится. Не хочу налоги платить, а приходится. И здесь на помощь приходят нам психологи, которые придумали несколько рабочих аргументов, как сделать то, что не нравится. Ну, не знаю, например, вот не нравится мыть полы. Как сделать так, чтобы понравилось? Перестать воспринимать эту задачу как навязанную. Скажите себе, я добровольно это делаю, это ради своей цели, ради своей стабильности, здоровья, денег, ну не знаю, чего, всего чего угодно. Во-вторых, такой рабочий метод – начать всего с 5 минут. Сопротивление уходит после старта. Начал, и вроде как полегче. Слушайте музыку, например, во время этого дела, слушайте русское радио. Ну и еще такой метод – принять и делать это вопреки эмоциям. Так сопротивление понемножку слабеет. Я думаю, что мы с вами на русском радио совершенно добровольно. Я надеюсь, к стулу никто сейчас скотчем не привязан. Никто не слушает русское радио не по желанию, а?

0: все будет хорошо.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

Какая красивая история, все слова о любви, Никита и Мария Зайцева на русском радио. Ну вот как обычно говорят, важны не слова, важны дела в любви. Мол, по делам судят, это правда, но это не значит, что слова совсем не важны. Не будем обесценивать слова о любви, они тоже важны. И я это объясняю для себя вот так. Когда ты смело можешь признаться в чувствах, в любви, то ты как бы успокаиваешь свою вторую половинку. Мол, все хорошо, я с тобой, я открыт. Я как на ладони для тебя, я не вызываю тревогу своим молчанием. А то можно, конечно, молча заботиться, молча делать дела, но при этом раз в год в любви признаваться, это тоже как-то вызывает тревогу. Короче говоря, за баланс и за слова, и за дела. Слова тоже, между прочим, важны. У нас далее Ирина Дубцова, мама. Важные слова для мамы. Ох, важные.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто в

0: И это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: кто хочет быть первым в столе заказов, прямо сейчас берите в руки ваши мобильники, пишите приветы на номер +7 916 003 105.7. Это Русское радио. Пишите в наши мессенджеры вот по указанному номеру. Еще раз повторю, +7 916 003 105.7. Следующий час мы с вами посвящаем общению, приветам, поздравлениям, праздникам. У кого-то какие-то есть они точно. Ну и, конечно, подведение итогов этого замечательного июльского вторника. Ну и в 22.00, между прочим, начало полуфинала чемпионата мира по футболу Франция-Испания. Буду держать вас в курсе. Артём Сорокин.
1: Артём Сорокин. Артём Сорокин на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Русское радио. Это родные нулевые.
2: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие, настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке. В Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и в Краснодарском крае цены на бензин и дизель завышены. Компании занимают доминирующее положение в нескольких регионах. Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках достигает 130 рублей, а в Саратовской области литр 95-го стоит 160 рублей, отмечает антимонопольная служба. Всем нарушителям предписали привести стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. Вице-премьер Денис Мантуров встретился с главой НАСА Джаредом Айзекманом. Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета МКС в конце 2030 года. Также Мантуров рассказал, что Россия видит потенциал для взаимодействия с США в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях. Сегодня с Байконура на МКС стартовал российско-американский экипаж на корабле «Союз МС-29». Он уже пристыковался к станции. Миноборнауки готовит новый тип студенческого жилья в виде университетских гостиниц. Они сделают условия проживания более комфортными при доступной стоимости. Там будут хорошие ремонты и мебель, в гостиницах будут проводить уборку и предоставлять другие услуги за приемлемую цену. Это даст вузам более широкие возможности в администрировании мест для проживания. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал чемпионата мира. Кусок поля помещен в прозрачный куб из эпоксидной смолы. Цена сувенира составляет $450, это около 35 тысяч рублей. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. Но в эти минуты начинается первый полуфинальный матч, играют Франция и Испания. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мне вот всегда нравится совмещать стол заказов с чаепитием, друзья. Присоединяйтесь. Сегодня, кстати, такой интересный неофициальный праздник. День смородины в России. Смородина! Настоящая русская классика. Издавна смородина выращивалась в качестве лекарственного растения и даже называлась монастырским виноградом. Терпкий, насыщенный вкус, теплой ноткой бабушкиного варенья. Хранит себе спелая смородина. Дата, между прочим, выбрана не случайно. К этому времени в большинстве регионов смородина достигает пика зрелости. Я анекдот вспомнил по этому поводу, значит, разговор на рынке. Это черная смородина? Нет, красная. А почему она белая? Потому что зеленая. Это правда. Так что, ну, в общем, я надеюсь, баночку смородинового варенья кто-то сейчас в честь праздника обязательно откроет. А мы начинаем стол заказов. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Добрый вечер, Русское радио. А вы сегодня... В общем, мы сегодня плюнули на всех и на все проблемы и поехали на речку Аку. Поставили палатки и зажгли мангал. В руки взяли холодное, полусладкое и забыли про все проблемы. А еще сегодня у нас у всех начался отпуск семьи Шишовых, Брычевых и Петровых. Как же мы вам завидуем и хорошо вам отдохнуть, дорогие. Эльвира, всем желаю тихой и спокойной ночи. Эльвира, ну еще пока рано, еще пока не ночи. Артем, привет, доброго вечера. Людмила из Камышина, отличного настроения, прекрасных песен. Большой привет Антону Кравченко, ведущему новостей. Обнимаю вас всех обоих, целую нежно в щечку. Ваша Людмила из города Камышина. Вот так вот доброжелательно и легко мы начинаем вечерний стол заказов на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, мы только начинаем. Все, кто включил русское радио, вообще ничего не потеряли. Еще успеете, еще времени океан. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры. Привет, русское радио. Моей подружке Кристине Букиной передаю привет. Яна пишет: вкусного шашлыка, отличного вечера всем слушателям счастья. Видите, вообще шашлыки и установка мангала, встреча с друзьями вообще никак не связаны с выходными. Я раньше думал, ну вот, выходные, все едут на шашлыки. Да нет, мне кажется, у нас вообще шашлыки каждый день. Правда ведь? Привет, Артем. Вчера у братишкиной доченьки Милианы был день рождения. Алекс пишет: пожалуйста, поздравь ее с днюшкой. Желаем ей надежных друзей, удачи, веры и не забывать сестренку Алисоньку. От Алекса и всех родственников спасибо, Артем. Ну, поздравляем, конечно, Милиану с днем рождения. Просто быть счастливой девочкой, чтобы все вокруг складывалось легко, как по маслу, ну и в целом настроение было всегда хорошим.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Мужчины говорят, что девушка должна быть стройной, как лань. Так вот, на минуточку. Средняя лань весит 120 кг.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас с вами много классной музыки в этом часе. Например, Александра Воробьева через минутку. Здесь такой привет. Привет, любимое русское радио. Пишу из Белгорода. Хочу передать огромный привет моему другу Дмитрию Прокофьеву из города Рассказово Тамбовской области. Он сейчас из госпиталя прибыл в отпуск домой. Хочу поддержать его, поздравить. В его семье много хороших событий. У него сегодня день рождения. А вчера, 13 июля, родилась племянница Ева. А 12 июля его родители Николай и Галина сыграли рубиновую свадьбу. Дима, с днем рождения тебя и с рождением племянницы, родителей твоих, с днем рождения. Здоровья всем вам, Дима, давай поправляйся, все будет хорошо, ты сильный, ты справишься, люблю, уважаю тебя и твою семью. Это написала привет Людмила, спасибо вам, Русское радио, за приветы и поздравления. Дорогое наше любимое Русское радио, привет вам из солнечного Лос-Анджелеса. Всегда приятно слышать вас радостных, позитивных и с добрыми пожеланиями для всех нас. Низкий вам поклон и благодарность. Александра, Анна и Ефросинья. Yeah.

Ваши приветы летят на Русское радио. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры. Это стол заказов. Я Артем Сорокин. Читаю ваши сообщения. Анюта пишет. Привет, Артем. Хочу передать привет лучшему другу Владу. Он самый лучший. Спасибо. Сегодня выручил меня в магазине. Мне не хватало. Он заплатил. Вот он, самый лучший друг. Привет всем из Молдавии. Спасибо большое за рецепты. Артем, спасибо тебе. И с днем смородины, кстати говоря. Правда. Александр пишет. Добрый вечер, Русское радио. Огромный привет из Сыктывкара. Летит всей команде вашей. У меня сегодня день рождения. Мне 34. Саша, поздравляем. Спасибо вам за прекрасное настроение. Я ваш постоянный слушатель. Александр, Сыктывкар. Александр, вот пусть с этого дня в жизни произойдет что-то такое яркое, что-то такое необычное, интересное. И к 35-летию подойдешь, ну, совершенно другим человеком. А если не к 35-летию, то к 36-летию. Ну, короче говоря, пусть что-то хорошее с этого момента произойдет. Амед пишет, хочу поздравить с днем рождения Екатерину, желаю тебе столько денег, чтобы не помещалось в карманах, столько путешествий, чтобы загранпаспорт пришлось менять каждые полгода, и столько счастья, чтобы кружилась голова. Пусть жизнь бьет ключом, стрелки на глазах всегда получаются идеальными с первого раза, а каждый день дарит поводы для искреннего смеха. Зажигай, это твой день, Амед из города Ташкента. Так, ну что, стол заказов на русском продолжается, у нас прямо сейчас Five's the Family и песня «Метка». Вот, кстати, как раз Микель Айрсабаль забивал с пенальти. Только что счет 0-1. Испания ведет Францию. Продолжаем смотреть матч попутно. Полуфинал.

0: Но, может быть, эта песня с названием «Рыбка» предназначалась для тех, кто сейчас на речке сидит. Вот, например, Леночка Шишова пишет: «А мы одни из тех, которые сегодня на речке. Передаю привет своему брату Владимиру Толкачеву, который тоже плюнул на все и приехал к нам. С любовью, Леночка Шишова из города Озеры. Вам хорошо отдохнуть, дорогие». Татьяна пишет: «Передаю горячий привет мамочке Самушевой Любови Федоровне в город Камышин от дочки Татьяны из Волгограда. Татьяна, хочу передать огромный привет астраханской очереди на заправку. Ребята, мы близки к цели». Лиза пишет: «Передаю привет из Ставропольского края любимой бабушке Танюше. Поставьте для нас хорошую песню». Роман на связи. «Дорогой Русское радио, поздравьте, пожалуйста, моего любимого тестя и тещу с 48-летием совместной жизни». Роман, поздравляем! Обязательно поздравляем и желаем, ну, как минимум до 50, а там и до 60, и до 70. Но жаль, что не написали только имена и фамилии, это же важно. Всем добрый вечер, едем с любимой домой из Балашихи. Солнце мое! Танюшка, люблю тебя больше жизни. Спасибо тебе огромное за все. С любовью, твой Алексей Солодовников. Анна на связи. Передайте привет любимой дочке Александре. Все будет хорошо. И завтра она обязательно поедет в парк аттракционов, потому что я ее очень люблю. А еще привет моей любимой подруге Леночке. Мы с ней сейчас сидим и коротаем вечерок. И, конечно, с нами любимое Русское радио.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: что, футбольная жара еще сейчас идет, Франция, Испания играет, кто смотрит, тому большой привет, ну и попутно, конечно же, здесь стол заказов на русском радио. Здравствуйте, любимое русское радио, передайте, пожалуйста, привет моей маме Ирине Михайловне от ее любимой дочки. Мам, я правда выучу русский язык, честное, причестное слово, люблю, целую, обнимаю. Ну вот, судя по тому, что вы написали, уважаемая Лера, все у вас прекрасно с русским языком, и запятые на месте, и вообще с орфографией все хорошо. Добрый вечер, Артем, привет всем слушателям, всем родным и близким, всем хорошего вечера, вам легкого эфира, Татьяна из Балашихи, большое спасибо. Наталья на связи, привет из станицы Багаевской, моему мужу Роману от женушки Наташи, хорошего настроения и сил достроить наш райский уголок. Ну, когда жена вот так поддерживает мужа, то все однозначно сложится, и райский уголок будет просто невероятным. Поздравляем с днем рождения Дмитрия Паламарчук. Сегодня день, когда весь мир стал чуточку добрее, потому что в нем появился ты. Ты у нас мастер на все руки, тот самый человек, который знает, как починить то, что уже никто не чинит. Ты умеешь собрать шкаф без инструкций, а иногда даже без половины деталей. Мы желаем тебе, чтобы твое сердце всегда было спокойным и радостным. Пусть здоровье твое будет крепким, а удача ходит за тобой по пятам. Крутых достижений, побольше поводов просто отдыхать и наслаждаться жизнью. С днем рождения, мы тебя обожаем. Твоя жена, дочь, сын и вся семья Паламарчук. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Прямо сейчас новинка Юлии Михальчик, а в следующем часе у нас новая песня Маши Вебер и новая песня Марфы.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Биглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тот говорил о положении угольной отрасли. А в то же время зампред ЦБ Алексей Забудкин сегодня отметил, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания россиян. Это значит, что факторов для снижения ставки все меньше. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35 до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Эксперты рынка говорят, что это отрицательно скажется на продажах. Между тем, по итогам первого полугодия импорт новых автомобилей в Россию вырос на 25%. Несмотря на то, что Китай остается основным поставщиком, марочная структура импорта существенно изменилась. Это связано в первую очередь с повышением утиль сбора. В Санкт-Петербурге руферы забрались на крышу Зимнего дворца. Это произошло сегодня ранним утром. Сотрудник службы безопасности Эрмитажа сообщил о нарушителях. После этого охрана музея выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов. В итоге экстремалов задержала полиция. Россияне массово увлеклись своими родословными. Молодежь активно ищет корни и гордится любым происхождением, пишет «Известия». Составление генеалогического древа стало одним из главных увлечений. В новейшей истории это не первый всплеск подобного интереса. На стыке веков россияне тоже активно искали корни. Предметом особой гордости тогда считалось дворянское происхождение. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: И, по-моему, замечательно и очень точно сказал когда-то актер Евгений Леонов. Счастье – это когда утром тебе хочется на работу, а вечером – домой. Гениально точно и просто. Вот этого всем нам и желаю, друзья, чтобы утром хотелось на работу, вечером хотелось домой. И вообще, самая лучшая дорога – это та, которая ведет домой. В нынешние непростые времена это точно, и этого хочется пожелать многим людям – поскорее оказаться дома с родными, с близкими и зажить нормальной, спокойной жизнью. Это Русское радио, меня зовут Артем Сорокин, вам желаю приятного вечера, доброй ночи, доброго утра уже Дальнему Востоку, пусть в данный момент вам будет хорошо, вот просто и хорошо.

Лето летит со скоростью света, уже через пару дней половина лета, тю-тю. Давайте не ждать, надо как-то собираться и хотя бы немножко уделить внимание отдыху. Дорогие трудоголики, я тут недавно ехал на поезде, кстати, через всю Россию. Вот едешь, и смс-ки сыпятся тебе в телефон, такие соблазнительные. Так хочется выйти, в каждой области страны гулять, изучать. Ну вот, например, читаю смс-ку с телефона. Добро пожаловать в Липецкую область. Здесь, на Кудыкиной горе, живет огнедышащий змей Горыныч. В усадьбе Полибина стоит первая в мире Шуховская башня, а старинный город Елец носит статус города молодежи 2026. Добро пожаловать в Тамбовскую область! Тут можно посетить музей-заповедник Рахманинова, побывать в старинном купеческом Маршанске, попробовать знаменитые мичуринские яблоки. Добро пожаловать в Рязанскую область! Посетите родное село Есенино-Константиново, найдите норвежскую деревню на берегу озера Старая Тишь, угоститесь пирогом из блинов, кокурками и чибриками. Друзья, ну вот как можно, читая такие смс-ки, вообще оставаться равнодушным? Давай не ждать, это точно. Давай отдыхать.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.

Ночная классика русского радио, хай-фай, средняя школа номер 7. Когда слушаю такие песни, думаю, а интересно, будут они звучать на русском радио, но лет так через 10, через 20, как вы думаете, друзья? Я думаю, что будут, только будет уже даже, наверное, не рубрика «Золотая история», какая-нибудь бриллиантовая история, ну потому что песни просто навечно, они просто вшиты в наш русскородийный ДНК-код. Но и новые имена мы любим, ценим и с удовольствием их встречаем. Вот, например, минут через 6 у нас новая песня Марфы, которую обязательно нужно послушать. Настолько она яркая, летняя, солнечная. Ну а прямо сейчас вещичка, которую точно надо делать громче, это «Комета», Джонни. Яркая, мотивирующая. Всем хорошего вечера.

0: 15 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Уже классика, можно сказать. Гармония Артик и Асти на русском радио. И мне понравилась такая фраза. Гармония — это когда ты думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь, ну и чуешь попой. Главное, ничего не перепутать. Ну, действительно, часто мы путаем, что такое гармония, а где гармония, а где лень, где выход из зоны комфорта, а где, наоборот, присутствие в этой зоне. Хочу спросить у Ильи Крыловой. Илья, привет. Что гармония для тебя?
1: Привет, Артем. Слушай, гармония для меня — это когда ты в ладу с собой, прежде всего, со своими мыслями, желаниями, действиями, и вот делаешь то, что ты хочешь, ни в чем себе не отказываешь.
0: Совестью ты забыл.
1: Совесть это тоже. Сам,
0: да. Как без этого-то, да. Ну что, я желаю всем, друзья, чтобы мы пребывали в гармонии на этой неделе уже поскорее. Кстати, на этой неделе-то середина лета, понимаешь? Вот как можно, осознавая, что середина лета, и не задуматься-то об этом, не начать переживать. В общем, чтобы вторая половина лета точно прошла у нас у всех в гармонии, а у тебя в гармонии прошла ближайшая ночь.
1: Спасибо большое, Артём.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артём Сорокин.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и на экспортные возможности России. С таким заявлением выступило Министерство сельского хозяйства России. Речь идет об участившихся атаках Украины на портовые объекты и транспортные коммуникации, по которым отправляется за рубеж продукция российского ПК. Согласно опросу сервиса по поиску работы и подбору персонала, в этом году как минимум 55% россиян так и не смогут отправиться в летний отпуск. Большинство из них продолжат работать из-за нехватки сотрудников. Для сравнения, в прошлом году от отпуска летом отказались 20% россиян, а 46% не брали его вообще. Многие из них признаются, что из-за отсутствия отдыха столкнулись с упадком энергии, стрессом и даже выгоранием. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Новый «Амода С5». Двигатель 1.5, турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни, 9 секунд. Два экрана, единое цифровое пространство. Беспроводная зарядка 50 Вт и премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. «Амода С5». На выгодных условиях только в Sokol Motors. Аксайский проспект, 13.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

тобой звучит намного приятнее, конечно, а не чем-то. Болен любовью, работой, футболом, опять же. Кто-то, возможно, следит за чемпионатом мира, болеет за свою любимую команду. Был полуфинал, впереди финал. И ждем футбольную развязку. Ладно, отдел спортивных, давайте к делам музыкальным вернемся. У нас песни любимые на русском радио, и мы ими больны. И каждая композиция билась в твое сердце, дорогой слушатель. И так будет делать и дальше. Меня зовут Илья Крылов. Тоже в сердечки ваши стучусь. Всем большой привет. До 7 утра по Москве. Мы рядом.

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

Такие приятные встречи, конечно, когда не ждал, не гадал, что перед твоими глазами появится родной человек, а он взял и пришел к тебе в гости без повода, и вот вы уже по душам разговариваете на кухне, чаи гоняете, вспоминаете все самое лучшее, что у вас было. И если такие посиделки у кого-то из вас происходят в данный момент, прекрасно, друзья, хорошо там время проведите, а русское вам подыграет. Я, Илья Крылов, поставлю скоро группу «Градусы», дуэт Артема Качера и Ирины Дубцовой. Послушаем песню «Моны», ну а пока кто проголодался, сковородку на плиту и штук 5 яиц для вкусной глазуньи или омлет с колбаской и перчиком черненьким. Ну, кто как любит.

0: Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Мне кажется, ничьей вины нет в том, что кто-то кем-то увлекается, кто-то кому-то нравится. Сердцу не прикажешь, кого любить, о ком думать, особенно темными ночами, когда не спится, и только ты знаешь, по какой причине. Да, любовь штука такая. Но когда ты окончательно в себе разобрался, в своих прежних отношениях, можно и новые попробовать построить. А почему бы и нет? А всему остальному просто тихо и мирно сказать: отпускаю.

Обычно как у нас бывает? Ко дню рождения готовишься, все покупаешь, дом украшаешь, гостей приглашаешь. Вот когда этот день наступает, начинается. То этого не хватает, то об этом позабыли. А то и дело, кто-то из гостей начинает звонить и говорить: «Извини, очень важные дела, проблемы, но никак не могу к тебе приехать и тебя лично поздравить». Главное не расстраиваться. Ну, может быть, действительно, это не отговорка какая-то там, а что-то у человека произошло. Не обижаться. Кто хотел, смог приехать, тот приехал и с тобой твой личный праздник отмечает. У кого сегодня 15 июля день рождения, мы, Русское радио, вас поздравляем. А через час сделаем это еще и в столе заказов. Ну, а пока море музыки, она льется из ваших динамиков, а вот и знак Водолея ставлю, песню группы «Винтаж», и передаю вам большой летний привет. Ну а зовут меня Илья Крылов.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
1: Как устроен этот мир? Что это?

Подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко вчера лично побывали у нас в гостях на Русском радио. Да, приходили в вечернее шоу, рассказывали много интересного про совместную песню «Подруга». Как появилась идея? Как записывали трек? Кто из вас пропустил эфир? Залетайте прямо сейчас во все официальные соцсети Русского радио и ищите там видеокадры той прекрасной встречи. Было классно, весело, собственно, как и драйв в песне девчонок. Как говорится, все получится, когда душа лежит и все в твоих руках.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Час 38 в ночной Москве. Если вам не спится, давайте вместе не спать и приветы кому-нибудь передавать. А дальше на восток нашей страны. Там вообще уже во многих городах утро. Приятно будет с утра пораньше ехать на работу с приветом от близкого человека. Пишите в стол заказов. Вот вам наш номер 8-916-003-105-7 и оставляйте сообщение в Макс-канале Русского, ВКонтакте и Одноклассниках. Скоро будем общаться.
0: Реклама на русском.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве 2 часа, в Красноярске 6, в Петропавловске-Камчатском 11.00. Так что одной половине страны доброй ночи, другой прекрасного утра. Давайте поздравлять и передавать приветы в программе «Стол заказов», которую на русском радио проведу я, Крылов Илья. Написать нам можно прямо сейчас в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» или на номер 8-916-003-105-7. Работают все русскородийные мессенджеры. Илья, привет! Хорошего дня! Спасибо за эфир. Всегда, пожалуйста, пишу вам из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть это утро среды будет для вас ярким и радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. В любую погоду желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Сезон грибов открыт. Приморье, пора в лес своим пациентам. Желаю удачи, написала Людмила из Уссурийска. Люда, Уссурийск вам полетел из Москвы. Привет. Доброй ночи. Мы хотим передать привет всей нашей дружной компании. Всем, кто не спит, слушает русское радио. От Светланы, Полины и Андрея это было. Рыжая появилась. Это такая подпись. Привет всем работающим в ночь. Мы с вами. Зовут Тубикс. Держитесь. Люди, скоро утро. И Екатерина передает свой привет подруге Еве.
0: Стол заказов русского радио.

Это «Стол заказов» на Русском радио. Пишите на 8-916-003-105-7 и заглядывайте во все наши соцсети. Спокойной ночи, мужу Димуле. Ангел, я люблю тебя, любого, Богом послан ты. Я мечтаю днем и ночью не забыть, что было с нами. Обожаю, все только для тебя, всегда твоя котена. Дальше привет из Калининграда летит девочке Людмиле, которая приехала в гости из Германии. Сидим с девчонками, слушаем вас, Татьяна, Людмила, Анастасия, вам привет. Доброй ночи, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нас с годовщиной свадьбы. 17 лет мы вместе. Я, Крылов Илья, конечно же, вас, ребята, поздравляю. Но только я не понимаю, вы не подписались, кого именно мне поздравить нужно. Но, видимо, пара догадалась, что поздравление было в их честь.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
1: Так, продолжаем дальше общаться в столе заказов на русском. Доброго эфира, Илья, и любимое радио. Здрасте. Большой привет лучшим коллегам Анне, Наташе. Всем доброго, позитивного дня, отличного настроения. Это была Светлана из Забайкалья. Марина продолжает. Передайте привет в город Приволжск моей подруге Ларисе. Здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Отправлено. На связи с нами пекарня Поварешки, ложки-поварешки. Доброй ночи вам из Мичуринска. Попросите, пожалуйста, Оксану поторопиться. Пусть побыстрее дожаривает свои беляши. Такси подешевело, пора домой, хватит работать. Вот это правильно. Заканчивайте работу, беляши на тарелку и нам на русское радио присылайте, а сами домой поезжайте. Ох, прям беляшами запахло, честное слово. Доброй ночи, Илья, самое лучшее радио. Большой привет вам из Красноярска. Вы всегда заряжаете на день своим позитивом. Хочу всем пожелать хорошего дня, а кому-то, как и вам, доброй ночи. А также отвести, как и всегда, вы ведете эфир на позитиве. Анатолий, спасибо большое, очень приятно, честно. Так, дальше. Илья, легкого эфира вам. Спасибо. Большой привет неспящим, родным, близким, племяннице Ксении. Желаю успешно сдать вступительные экзамены, поступить в тот институт, куда она хочет. Ксюша, ты большая молодец. Умница, у тебя все получится. Желаю тебе от души успеха. С любовью, Татьяна Балашиха. Илья, спасибо большое. Татьяна, пожалуйста, обращайтесь.
0: Стол заказов на русском радио.

0: В Москве действительно ночь, но ночь не везде. Сейчас где-то утро, вот, например, в Уссурийске. Оттуда пишет нам девушка. Доброе дождливое утро от Анастасии из Уссурийска. Всем желаю прекрасного начала середины трудовой недели. Сегодня отмечается День русской лени. Давайте немного отдохнем, пишет Настя, и с новыми силами примемся за свои любимые дела. Всем хорошего настроения. Если Анастасии нужно полениться, ну, лень вам сегодня в помощь. Имеете право. День русской лени, как вы написали. Алена Васильева черкнула: «Доброе утро! Хочу передать привет моим девчонкам из администрации Ванинского района Хабаровского края. Лада, Анастасия, хорошего продуктивного дня вам! У меня сегодня мой крайний рабочий день. Хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку, помощь и классную атмосферу. С вами даже самые сложные задачи решаются легче. Спасибо вам за этот драйв и поддержку. Обнимаю». Ну и девчонки сейчас вас, Алена, тоже обнимают. Илья, доброй ночи, здравствуйте. Можно передать привет подстанции скорой помощи города Химки? Да, конечно, можно. Легкой ночи. Правда, редко так бывает, написано здесь. Осталось до 8 утра продержаться и домой. И особенный привет бригаде 105 от Вадима. Вам до 8 утра продержаться, мне до 7 утра по Москве продержаться. Ну, ребята, продержимся, кто сейчас на работе. Ночь она такая. Слушайте русское радио. Я буду вас бодрить, обещаю.
1: Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Скорее пишите в стол заказов на 8-916-003-105-7. Также работают Макс, Контакты, Одноклассники Русского радио, микрофона Илья Крылов. Поехали дальше. Привет из Белоруссии. Всем прекрасного настроения от Аллы Сергеевны. Дальше Дарья пишет. Очень хочу передать привет своему мужу в госпиталь. Город Пермь. Руслан, ты лучший. Ты мое сокровище, мое солнце, самое яркое на свете. Руслан, поправляйтесь. Все будет хорошо. С вами Русское радио. Доброй ночи, русская. Большой привет мужу Дмитрию. Я тебя очень сильно люблю. Очень скучала эти два месяца. Мой моряк, написала Зинаида. Доброй ночи, Русское радио. Пишу вам из города Белгорода. Хочу передать огромный привет лучшему другу, прекрасному человеку, куму любимому Андрею Алексеевичу Романенко из поселка Красная Яруга Белгородской области. Хочу поздравить его с днем рождения. Андрей, с днем рождения тебе. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Андрей, ты лучший. Пусть у тебя все будет хорошо, а твои родные и близкие будут здоровы, счастливы и любимы. Твоей семье привет и поздравления с днем рождения. Скучаю очень без вас. Людмила Хахалева, город Белгород. Благодарю вас, Русское радио, за приветы и поздравления. Людмила, и мы вас благодарим, что написали. Как-нибудь еще обращайтесь.

0: просто так. С любовью и никак иначе. Пишите вы всегда на Русское радио в стол заказов. Доброй ночи, Илья. Доброй. У меня нет повода написать, но знаете, я с вами. Черкнула Елена из Екатеринбурга. Лена, ну как нет повода написать? Есть музыкальный магнит Русского радио. Он притягивает к нам ваше сердце. Ведь прав же я? Прав. Доброй ночи из Майкопа. Всем хорошего настроения и всего наилучшего. Мужу Дмитрию Чечерину пламенный привет. Я его безумно люблю, обожаю. А всей пекарне поселка Краснооктябрьского продуктивной рабочей ночи. Юленька из Майкопа, куда же без нас, написала Юля. Юль, без вас никуда, это точно, это факт. Доброй ночи, Русское радио. Хочу пожелать всем проводникам поезда номер 122 хорошего настроения, удачи в дороге. Это нелегкая работа. Нашим коллегам привет, которые везут пассажиров на отдых из Питера в Новороссийск. От коллеги Александра было это послание.
1: Стол заказов Русского радио.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева, и вы слышите мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: чтобы меланхолия не накрывала. Для этого мы Русское радио и звучим во всех колонках страны и мира. И стол заказов тут как тут. Настроение поднимает. В студии я, Крылов Илья, и Штаты нас слушают. Да, вот сообщение прилетело оттуда. Доброй ночи, Москва, москвичи. Привет из Атланты, Джорджия. Любви, конфеты, поцелуев. Пусть все мечты сбудутся, а счастье прилетит к вам в виде золотой птицы и станет стимулом всего самого красивого и яркого. С любовью, Евгений Томпсон. Спасибо, Евгений. Америка, все наши русские ребята, большой привет. Русское радио, большой летний привет вам из Забайкалья. За окном середина лета, у нас бесконечно льет дождь, а хочется солнышко и тепла, тем более отпуск уже не за горами. Большой привет. Кто меня узнал, желаю отличного настроения, побольше позитива, несмотря ни на что, написала Алена Макарова. Дождь, Алена, пройдет, солнце выглянет, все будет хорошо, ведь рядом мы, Русское радио, по-другому быть не может. Доброй ночи, Русское, меня зовут Виктория, пишу вам из Новосибирска, хотела бы передать привет любимому супругу Алексею, деткам Семену и Тимофею, очень сильно их люблю и ценю своих роднулечек. Всем привет, хорошего дня. Дальше Кирилл продолжает, слушаем вас на кухне японского ресторанчика в Канаде, местное время 7:30 вечера, передаю привет всем не спящим по ту сторону океана и желаю радости, долголетия и мира. Канада, японский ресторанчик. Кирилл, привет!
1: Стол заказов на Русском радио.

0: есть у нас такая королева красоты. Алена Чалукян, Краснодар. Артур ее обожает, пишет. Самая яркая, мудрая. Любимое русское радио, передайте Алене привет. Сделано, Артур. Елена Зубкова продолжает. Всем доброй ночи. Едем в столицу из Воронежа. Слушаем русское радио в пути. Передайте, пожалуйста, моим мальчикам привет. Бодрого настроения им. За рулем ночью очень тяжело ехать. Дорога предстоит дальняя. А вы уж, пожалуйста, ставьте музыку бодрую, чтобы в дороге не хотелось спать. Лена, ну мы и так бодрим вас как можем. Ну, я, Крылов Илья, голосом, артисты песнями. Все своими делами занимаются, никто не отлынивает, честное слово. Дальше большой привет вам с Дальнего Востока, из Приморского края, маленького города Находка. Передайте привет любимой женщине Викуле, я ее очень сильно люблю, написал Павел. Спасибо большое, друзья, что принимали участие в столе заказов на русском радио. Минутка за минуткой, вот уже 2:50, все, стол заказов завершился, следующий выпуск в 14:00 по Москве, не пропустите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Плакать не надо, надо улыбаться, я бы даже сказал, беззастенчиво смеяться всем проблемам в лицо. А звезды пусть падают в наши ладони, и мы загадываем желания, они все сбудутся, и все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона, здесь летнее русское радио, мы, команда радиостанции, дарим вам хорошее настроение, ну а песни, насколько у нас лучше, вы без меня прекрасно знаете. Давайте...